Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб

0: Наше радио.
1: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит в соседний

Средней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? Просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседней комнате, передвигая вещи? Но не знаю к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний.

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

должен начать все сначала. Я видел луну у причала, она уплывала туда, где теряют свой серп. Но вскоре она возместит свой ущерб, когда батарейки заменят этот.

0: Наша реклама.
1: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

продолжение этой драмы. Ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
4: И даже в четверг.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему брать.

0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сегодня ночью Рязань атаковали беспилотники. Повреждения получили несколько коммерческих предприятий. На месте происшествия работают экстренные службы. Какие именно предприятия были атакованы, власти города и региона не уточнили. При этом они сообщили, что в Рязанской области после атаки ВСУ были госпитализированы 6 человек. А в Таганроге при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Еще один человек пострадал. Жителей дома эвакуировали, на месте развернули пункт временного размещения. Это самое популярное. Популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. На Камчатке 2 поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане Шевелочь. Об этом сообщили в краевом МЧС. По данным вулканологов, утром в среду на самом северном действующем вулкане Камчатки произошли выбросы пепла на высоту 9 и 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф дошел до близлежащих поселков Усть-Камчатского округа, Ключи и Козыревск. Там фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. Утверждается, что жизнедеятельность населения не нарушена. Пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко на встрече с участниками топливного рынка. По его словам, поставщики высказывают осторожный оптимизм о ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на СЗС. По мнению главы Ленобласти, пик топливного кризиса в регионе миновал. Он отметил, что из 360 заправок в области работу приостановили 65 станций. А самая сложная обстановка пока сохраняется в двух районах. Иран призвал Украину возместить убытки после атаки на суда в Каспии. Глава МИДа страны Аббас Аракчи, комментируя ситуацию, сообщил, что Иран не стремится к эскалации конфликта с Украиной, но и не приемлет нападения на своих граждан. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверял его в том, что нападение на иранские суда было непреднамеренным, а Киев не хочет конфликтовать с Тегераном. Довольно украинские войска нанесли удар по двум торговым судам Ирана в минувшую субботу. Один моряк погиб, еще один пострадал. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что они перевозили военные грузы для России. Тегеран отвергает эти утверждения. Музыканты России и Украины могут поучаствовать в серии совместных концертов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии США по изящным искусствам Родни Кука. По его словам, его структура пытается собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке. Предполагается, что до этого исполнители встретятся в Баварии. Кук считает, что проект может не ограничиться одним выступлением. Глава комиссии полагает, что возобновление совместных культурных событий может поспособствовать диалогу и прекращению конфликта. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня среда, дорогие друзья, 29 июля. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Синоптики, давайте сразу о погоде. Сейчас 17, обещают до 19 градусов тепла. А пасмурную погоду обещают сегодня в Москве. Дожди. И вчера, говорят, где-то были уже сильнейшие дожди, грозы. Я, честно говоря, не видел. Хотя ходил по мокрым улицам. Но самого вот этого мокрого ужаса, да, погодного, я не видел, чтобы вот громыхало там туда-сюда, были капли величиной с кулачок. Такого я вот не видел. Хотя я вчера очень много провел времени на улице.

0: то нет, приходится подстраиваться под погодные явления.
1: Ну, как в жизни.
0: Все так, Саш, все так.
1: Приходится подстраиваться. Вы думаете, вы на работе не подстраиваетесь? И зонтик-то берешь с собой?
2: Нет,
1: рабочий.
2: Слушай, я не беру с собой.
0: Я, кстати, тоже никогда не носил с собой...
2: У меня даже нет зонтика.
1: Это метафора.
2: Ну, я понимаю, да.
1: Понятно, поняла его. Чуть не поняла.
0: Ну, вот так и будем начинать. Доброе утро, поехали.
2: Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Света, я в таком восторге.
5: От чего?
4: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
5: Телефончик подскажешь?
4: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
12: Наше радио.
13: Знаете ли вы?
14: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 18 минут столица. Сегодня среда уже. Среда, 29 июля, пасмурно. Доброе утро.
2: Доброе утро. Слушайте, у меня был вчера совершенно странный день. Сначала я купила билеты в бассейн. Вот эти московские сезоны, которые под открытым небом, да, имеют бассейны, короче говоря, в рамках этой программы по всей Москве. Вот я решила отвезти в новый бассейн, ну, в новое место куда-то детей вчера. Они очень хотели купаться, была жарища сначала. Я купила билеты, приходим, а там только лежаки. Ну, я не знаю, наверное, где-то это наверняка, да, на сайте было написано, но я потом даже не проверяла. Но это, вот, ну, просто это, учитывая мою рассеянность вообще, в принципе, которая по жизни меня сопровождает, это очень нормальная история.
3: Ну, я тоже удивился, как ты сказал, странный день, обычный день, Ян Лук, Ян Лук.
2: Мы просто приходим, я говорю, а бассейн где? Она говорит, а у нас только лежаки.
1: Ну, и
2: надо было видеть и тропический душ. И говорю, дети...
3: Все в душ.
2: Да, все в душ. Ну, примерно так. В общем, ну, это просто... И на обратном пути мы минут 45 там провели, потому что небо начало затягивать. Я вспомнила тебя добрым словом. Думаю, ну, вот, ну все правильно же. Гарри же предупреждал, что будет так.
3: А зачем
2: так.
3: Вы, если там не было бассейна, остались тогда, если вы шли в бассейн? Зачем?
2: Ну, мы купили мороженое, там все дела, сели в эти... Да нет, ну, мы уже приперлись сюда пешком с этими полотенцами.
1: Я 10-летний парень, иду в бассейн, и мне потом говорят, что бассейна нет. И говорят, слушайте, вот с веселым видом. Мама моя говорит, слушайте, зато есть тропический душ.
2: Ну нет, ну они сами...
1: просто, ну портится.
2: Нет, ну они, понимаешь, мы уже не успевали. Там же сеансы, они в одно время начинаются, там, с 14.30, например, до 17.30. Я уже в это время никуда в другое место, даже если есть рядом где-то настоящий бассейн, ну просто уже не попадаю, я даже проверила.
3: Галочку выполнила дальше.
2: Выполнила, и на обратном пути уже, когда дождик нас вот-вот должен был спугнуть, значит, я говорю, так, давайте, говорю, вот здесь вот сейчас на качелях посидите, мама сходит в ПВЗ, заберет, линзы мне приехали. Я же, ну, слепая. Линзы приехали, а то, говорю, мать уже скоро вообще ничего не увидит. Захожу, и оказывается, что я после отпуска, когда уезжала из деревни, забыла поменять пункт, ну, на другой. И все мое добро приехало ко мне в деревню туда, в Калужскую. Ну, причем даже не в мою, а там в соседнюю. Вот просто, вот, ну... Это
1: в
2: же
1: Калужскую область.
2: В Калужскую область.
1: Ну, это
2: в
1: ладно,
2: которой
1: но...
2: я ближайшие две недели вряд ли буду, потому
3: тоже
2: что
3: я
2: ну,
3: не
2: просто...
3: удивился.
2: Тоже ты не удивился? Ну,
3: нет, Янка,
2: в общем, я какой-то человек
3: тебя?
2: Рассеянный с улицы бассейной. Вот
1: а
2: по-другому
1: дети,
2: не сказать.
1: Все-таки я вернусь. Они с тобой разговаривают?
2: Да, дети со мной разговаривают. А-а-а. Спасибо им большое. Но я им купила мороженое, там, лимонад, там, ну, откупалась, как могла.
3: Хотел сказать, откупилась.
2: Нет, я купила на пятницу, посмотрела, вроде в пятницу должна быть ближайшая хорошая погода, так что мы в пятницу куда-нибудь сходим.
3: А ты проверила, есть бассейн?
2: А мы пойдем в проверенное место.
3: Друзья, если у вас есть примеры за последнее время вашей рассеянности, то они очень нужны, чтобы поддержать Яну.
2: Да, дайте надежду, что я не одна.
3: Она не одна такая. И, пожалуйста, наш.ру, пишите, обратите внимание, у нас есть два бота, один в Максе, другой в Телеграме, и с пятницы нужно, если вы нам не писали давно, один раз дать согласие на обработку персональных данных, то есть мы увидим ваш номер телефона, мы их и так видели, но теперь нужно просить еще и разрешение у вас. Там очень быстро все происходит, три раза прям внутри бота нужно дать согласие, и можно продолжать нам писать. Один раз это сделаете, и играйте с нами, пишите нам и рассказывайте о ваших примерах рассеянности личных или, может быть, членов вашей семьи. А мы почитаем через несколько минут. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке «Пауэрбанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
11: О рассеянных людях мы заговорили. Недавно забыла отдать документы и ключи от машины мужу, а он с утра подвозит меня на работу. Накануне сама ездила на машине. Так мало того, что дальше он поехал без документов, так еще и машину по итогу закрыть, завести дальше не смог. У нас ключ работает как метка. Мне пришлось брать каршеринг и ехать к нему на работу, отдавать все это добро. Хорошо, что работаем в 10 минутах друг от друга.
12: Да вот, уж.
11: Вообще ничего.
12: Считаю себя очень собранным человеком, но и на старуху бывает проруха. Делаем ремонт ванной, бардак, соответственно, присутствует. Сегодня искала фен минут 15. Поднимаю голову, а он лежит на самом верху шкафа.
11: Лет 12-13 назад забыла паспорт загран своего тогда еще молодого человека. Ну, как забыла? Я взяла 2 паспорта, один свой действующий и один свой старый. Между прочим, это был наш первый совместный отпуск, а парня вообще первый выезд за границу. Родители тогда успели привезти паспорт, и мы успели улететь на одном самолете. Очень долго извинялась, простил. Любит уже как 10 лет муж и жена. Или любит, запятая, уже как 10 лет муж и жена. И все документы проверяю по 6 раз теперь.
12: Надеть разные носки или перепутать автобусы – это уже базовый минимум. Хотя я довольно пунктуальный человек, но из интересного забыла, что чистила чайник лимонной кислотой и разбавила свой налитый чай водой из чайника. Еще подумала, странно, что чай испортился. Вот так.
11: По своей рассеянности в прошлую субботу пошла на работу. Так еще и долго возмущалась, что все закрыто, и я не могу попасть в офис.
13: Это вы, дорогая, переработали.
12: Перепутала тоже время вылета и прилета. И поняла это только по дороге в аэропорт, когда до вылета оставалось 50 минут. Вся сама рассмеялась над тем, как мой муж босиком бежал от зоны досмотра до рукава, почему-то решив, что нужно разуться на досмотре. Успели за 2 минуты до закрытия посадки.
11: Никогда в жизни не теряла ни кошелек, ни телефон, ни ключи. Но как только я прихожу на работу, я, похоже, теряю голову, теряю кружки, ключи от кабинета. А потом приходится их искать по всему корпусу. офису, в каком из кабинетов, я их забыла. Уже прозвали Маша Растеряша.
13: У меня такое на даче бывает. Приезжаешь, да? Ключи положил и не знаешь куда.
11: Ну, ты расслабляешься, видимо, мозг выключается.
12: Конечно.
11: И все.
12: Работаю массажистом и инструктором ЛФК. Ходит ко мне мальчик давно, уже сейчас ему лет 20. Человек рассеянный, с улицы бассейной, это про него. Он у меня забывал все. Шапки, кепки, футболки, шорты, кроссовки. Как-то приходит, говорю, твои вещи? Он говорит, нет. Потом папа приходит. У меня в шкафу 3 его кофты, кепка, носки, штаны. Вот такой человек.
11: Заказала кроссовки мечты на пункт выдачи в 700 километров от моего дома. Ждала. Привет, Яне. Она не одна.
13: Ну и как вы забирать собираетесь? Или там можно перенаправить?
11: А как выглядят кроссовки мечты?
13: Да, мне тоже.
11: Просто понять, крутые. Насколько это обидно было.
13: Да.
12: Ну, если это ее мечта, значит, ей точно было обидно.
13: Ну, все-таки хотелось бы узнать, какие... Мы знаем, какие мечты были раньше. А что сейчас с мечтами у людей? Снизилась ли планка? Вот что интересно.
11: Я помню, у меня были единственные кроссовки в детстве. Не знаю, откуда они появились у меня. Ну, явно их не покупали, они не были новыми. Но кто-то, наверное, отдал. И когда они начинали там трескаться где-то или отваливалась подошва, мы их чинили. Ну, я их чинил. Клеил, заматывал скотчем. Да, да, да. Только чтобы они не развалились. Как в том фильме «Харли Дэвисон и ковбой Мальборо», когда он чинил сапоги свои.
12: Ну, конечно, мы всю жизнь чинили обувь.
11: Так же у меня
12: всегда
11: было с кроссовками.
12: Это, а сейчас не пользуются, да, спросом эти услуги? Или чинят люди
11: много
12: вообще?
11: Особенно с тем, когда бренды ушли, и многие, да, чинят, чистят. Мне кажется, раньше, наоборот, не было. Ну, был ремонт обуви.
13: Ремонт обуви всегда.
11: Нет,
13: вы чё?
11: Но отдельно вот эти кроссовочные, которые появились сейчас, где там есть химчистка для кроссовок, восстановление...
12: А, прям совсем отдельно?
11: Да,
12: вот
11: восстановление там старых кроссовок. Не просто ремонт обуви, а именно люди профессионально занимаются кроссовками.
13: Да, мне так в одном сказали, мы не сможем вам помочь. Они провели экспертизу там и так далее.
11: 7.37. В Москве о рассеянных людях мы заговорили. Если вы такой человек, то с примерами, пожалуйста, напишите ваши истории.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение про вашу рассеянность.
2: Вспомнился случай. У нас между двумя городами ходят автобусы. В середине пути они встречаются на станции. Разница плюс-минус 5 минут. Бывает, люди путают, когда рядом они стоят. И вот такой один бедолага попался, сел не в тот автобус. А контролер по рассеянности билет не особо посмотрел. И автобус полупустой. В итоге он словил панику. «Водитель, мы не туда едем. Куда вы меня везете? Мне в другую сторону».
3: Поехали в Геленджик и не проверила вокзал. В билете буква К первая. Ну, я без внимания. Приехали на Казанский вокзал, взяли еды. Неспешно подходим к поезду, который тоже едет туда же. А нам говорят, что нас в списках нет. Я смотрю и понимаю, что вокзал не тот. Мы бегом в такси. Это была самая дорогая поездка в моей жизни. В итоге успели залететь в последний вагон и благополучно добрались до места назначения.
4: Да вообще, конечно, мой главный страх — опоздать куда-то. Ну так вот, чтобы лететь за поездом или за самолетом.
2: Нас с коллегой пригласили на корпоратив наших партнеров. Коллеге приехала подруга из другого города на день, чтобы попасть на город к родителям. Коллега проводила ее на поезд, немного опоздала на корпоратив и через 3 часа получает голосовое с истерическим смехом. Подруга перепутала дни и узнала она уже, когда доказывала проводнику, что ей сегодня выезжать, а времени было не 0 часов и 2 минуты, как многие путают, а обычные 16.
4: А про что ваше сообщение было?
3: Ну, когда люди путают дату.
2: Дату.
4: Я понял.
3: Доброе утро. Обычно я достаточно организованный человек, но постоянно забываю где-то свой телефон. Могу потерять его, даже держа в руках. Мужа это бесит. Говорит, что привяжет мне его на веревочку.
1: Ну, есть сейчас модные веревочки.
4: А, да.
1: Носят телефон так.
4: Вы знаете, сейчас есть рилсы такие, очень часто, где муж фотографирует телефон жены на столе. Вот, она уходит, забирает телефон, идет по улице, он ей присылает эту фотографию, она смотрит и возвращается домой. Ну, то есть человек как бы...
3: Пишет ей, ты телефон забыл, да?
4: Да, ты телефон забыла и фотографию. И она, естественно, приходит домой там.
3: Слушаю Яну, и такое ощущение, что она рассказывает про меня. Пробовать открыть машину, решить, что села батарейка, сходить поменять батарейку, опять пробовать открыть с пульта, а потом ключом дверцу, и только когда ключ не подошел, понять, что пульт от другой машины. И такие истории почти каждый день.
2: Супруга как-то забыла свидетельство о рождении ребенка. Без него не пускают на Сапсан. Вызвали такси из другого города в Москву, чтобы таксист привез документ. И все это в пятницу вечером. Стоимость даже говорить не буду. Но все хорошо, в Питер попали.
4: Всегда удивляли. За сколько пришли на Сапсан, я сейчас не понимаю.
3: А всегда удивляли люди, которые спорят с проводниками. Ну, не взял я свидетельство о рождении. Пустите меня.
4: Не, а как это правило, посадка, да? За 40 минут начинается? Что за город? Вы успели с какого города прилететь на Сапсан за 40 минут?
3: Может быть, на другой, Саш.
2: Да, может быть, на другой.
3: Или как я, приезжают за 4 часа, даже если это Сапсан.
4: Но ты приехал за 4 часа, ты еще не знаешь, что тебя не пустят.
3: Ну, тоже верно.
2: Ты знаешь, нам однажды приехать сильно заранее не помогло. У нас друг улетал 1 января из Риги в Амстердам. И мы поехали после новогодней ночи. Мы поехали его провожать. И приехали там, я не знаю, сколько часов у нас было впереди, но достаточно. Взяли по кофе, еще и гристому в кафе сидели, продолжали отмечать Новый год и ждать, собственно, самолета. И так увлеклись, и так заболтались, что проболтали и вылет, и вообще все на свете. И в итоге человеку пришлось лететь следующим днем, потому что больше в Амстердам в этот день самолетов не было.
3: У меня тут знакомый позавчера вылетел из Москвы в Стамбул, а до этого он сутки, наверное, не спал там по работе. Ну, все, они взлетели, он заснул, 5,5 часов они летели, проснулся, опять в Москве.
4: Почему?
3: Ну, просто самолет развернули, а там без объяснений причин. Ну, что-то произошло, возможно.
4: В смысле, почему?
3: Они не долетели.
4: Самолет развернули.
3: Да, самолет развернули.
4: Я спрашиваю, почему в Москве?
3: Заснул, уже после взлета, с ощущением, что когда ты проснешься, ты будешь в Стамбуле, а ты просыпаешься в Москве опять.
2: Ну,
3: он поймал, да, некую панику.
2: Ну, еще бы. Конечно.
3: Почему он проснулся именно при приземлении?
2: Ну, вообще, вот эти вот дорожные приключения, это, конечно, отдельная совершенно история. И с поездами, и с самолетами.
3: Главное, чтобы вот с такими рассеянными людьми был кто-то собранный. что проверит паспорт, проверит вокзал, аэропорт, номер рейса, номер поезда, время вылета и так далее. Обычно в паре всегда находится один такой человек. Его еще называют паникер. Вот эти самые рассеянные, да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай ВАЗ-авто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. ВАЗ-авто. Алматинская, 87. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Необходимости в проведении новой мобилизации нет, а потребности вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его мнению, это не более чем часть пропаганды в преддверии выборов. Как заявил Медведев, за первые 6 месяцев этого года контракт с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч отправились на СВО добровольцами. Кроме того, около 40 тысяч граждан поступили на службу в войска беспилотных систем. Жертвами землетрясения в Японии стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, есть пострадавшие, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов. Землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе Японии произошло накануне днем по местному времени. В некоторых районах префектуры Кумамото, где 10 лет назад произошли схожие по силе подземные толчки, был зафиксирован максимальный 7-й уровень по японской шкале сейсмической интенсивности. При таком уровне люди не могут стоять на ногах или перемещаться ползком, и буквально подбрасывает в воздух. Сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Об этом сообщается в новом докладе ООН. Международное финансирование борьбы с ВИЧ со стороны многих стран сократилось с 9 миллиардов долларов в 2024 году до 7 миллиардов в 2025. Это стало самым низким уровнем почти за 2 десятилетия. В прошлом году количество новых случаев заражения ВИЧ превысило 1 миллион, а заболевания, связанные со СПИДом, унесли жизни почти 600 тысяч человек. Без активных мер к 2030 году вирусом могут заразиться еще более 3 миллионов человек, говорится в докладе. Больше половины россиян покупает одежду на вторичном рынке. Об этом заявили аналитики Авито. Согласно исследованию, каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Более 77% граждан хотя бы раз продавали личные вещи, а почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. Аналитики утверждают, что интерес к ресейлу также связан с культурными и поведенческими трендами. В России растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления, интерес к локальной эстетике и азиатской культуре. Россиянам рассказали, где можно встретить клеща-гиганта. Клещ гиалома отличается от обычных для России видов крупным размером и способностью быстро бегать. Он распространился в Южном и Северокавказском федеральных округах, сообщает РИА Новости. Это насекомое считается одним из самых крупных и агрессивных видов. Он активно охотится на жертву и может преследовать ее со скоростью до 2 метра в минуту. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 29 июля. Все. Пиши, пропало. Июль уходит незаметно. Ведь это еще недавно было, вспомните, я говорил, сегодня 1 июля. Да, все. 1 июля больше нет, скоро 1 августа.
3: Ты знаешь, я сегодня с утра первый раз включила свет на кухне, когда заваривала кофе себе. Да, с утра, вот еще неделю назад, в половине шестого, было светло, а
2: день
3: сегодня
2: идет
3: уже...
2: на убыль.
3: Да, вот так.
2: Уходит жизнь.
3: Давайте сыграем в наши кинопробы.
2: Проходят годы.
3: У нас есть два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Прекрасный приз человеку, который 29-м пришлет верный ответ на сегодняшнее задание.
4: Обратите внимание, дорогие друзья, что с пятницы, если вы нам пишете через бот в Максе или в Телеграме, нужно дать согласие на обработку персональных данных. Не переживайте, это буквально несколько секунд займет, чтобы мы видели ваш номер телефона и объявили его потом без нескольких цифр. Так что, если вы хотите поиграть, то подтвердите свое согласие, и можно продолжать с нами общаться. Один раз все это нужно сделать. Итак, правила все те же. Мы переозвучили известный фильм или мультфильм, вы пытаетесь угадать, что это. Ждем 20.

0: Давайте.
1: Серьезно?
0: Да.
2: А, прошу прощения, коллеги, так как я не участвовал вчера в записи и не смотрел, судя по всему, этот фильм, а вот несколько секунд шуршания в начале, это...
0: Это спроси. Это
3: учебники и книжки, учебники. Это учебный процесс.
0: Нет, ты, нет, минутку, ты спроси у других подчиненных.
2: Хорошо, надеюсь, услышанного вам достаточно. 29-й правильный ответ мы ждем, поехали.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Напомню, мы принимали сегодня 29-й правильный ответ.
3: Знаю, что не очень хорошо учусь, но чтобы сдать экзамен, я готова на все. На все.
4: На все?
3: Да. На все.
4: Хорошо, Берлин. Я поставлю тебе хорошую оценку. Очень, очень хорошую оценку. Если ты будешь учиться.
5: «Леон», «Общество мертвых поэтов», «Полицейская академия», «Другие неверные ответы» загадывали фильм «Жизнь Дэвида Гейла» и два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 905-746-47 и так далее. Поздравляем.
6: Шикарный фильм «Жизнь Дэвида Гейла». Посмотрите, кто не смотрел.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 28 минут в столице, сегодня 29 июля. Мы вам хотим напомнить о том, что с 31 июля по 1 августа в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых, для тех, кто еще не слышал, хотя мы говорим об этом каждый день. И мы, подъемники, утреннее шоу уже собрали чемоданы и с удовольствием будем ведущими на этом празднике. За нами обещали прислать...
3: машинку.
2: Не машинку, не карету, а клоун-мобиль. Вот. Два дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд, в том числе лицедеи, клоун театра «Высокие братья», комик Трест, Микас, Анима Аллегра. За музыку, свободу и шутовство отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Вчера мы говорили с генеральным продюсером фестиваля Андреем Солдаткиным. Я очень хочу на это посмотреть. Я, правда, для меня это просто... Он меня вчера заинтриговал. Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», «Короли джаза», «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Подробная программа и билеты есть на сайте карандашфест.ру. ООО «Tickets Cloud», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский, бульвар 12, строение 3. 6+.
4: Мы будем 1 августа целый день вести фестиваль. Это основной день фестиваля. И я сейчас посмотрел погоду. До 27 градусов, переменная облачность и без осадков. Обещают в субботу, по крайней мере, на 8:30 утра сегодняшнего. И, конечно же, дорогие друзья, если у вас нет планов, если вы раздумываете, ехать или не ехать, это прекрасный, семейный, добрый, веселый, яркий, красочный праздник. И мы вас не устаем приглашать. Приезжайте, дети до 10 лет бесплатно в сопровождении взрослых. Есть парные билеты, есть семейные билеты. Все это можно найти на сайте карандашфест.ру. Приблизительно 2-3 часа добираться из Москвы до Старицы на машине. Также есть автобусные трансферы и туда, и обратно. На сайте вы найдете расписание и информацию. Там же можно приобрести билеты. Ну и, конечно, всем желаем хорошего настроения. Яркое начало последнего летнего месяца будет в Тверской области в окружении прекрасных артистов и музыкантов. Ну и, конечно же, нас.
3: Мы очень ждем встречи с вами, друзья. Вот очень-очень-очень.
2: Веселье с элементами легкой грусти.
4: Да, на рок-фестивалях вы нас часто видите, а вот в окружении клоунов и театральных уличных коллективов, наверное, еще ни разу не видели. Есть уникальная возможность. Ну и мы тоже готовимся.
2: Хорошо, да, я готовлю свой смех.
4: Ну вот не надо переигрывать, Саша. Не надо жить стереотипами о клоунах. Карандашфест.ру.
2: Я же никого не копирую.
3: Я готовлю обнимашки.
4: Карандашфест.ру, официальный сайт фестиваля. Заходите, изучайте программу, расписание. Там же есть вся информация о билетах и памятка для гостей. Если вы уже купили билеты, обязательно ее изучите. Огромное количество экскурсий и других активностей. Дело в том, что Старица будет отмечать День города 1 августа. Запланирован помимо фестиваля. Так что есть что посмотреть, послушать и увидеть.
3: И детей обязательно берите.
4: Всех ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создан оказано при участии ООО «Азель» и поддержке «Баобанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является оферта. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в

0: Слиму на суточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
3: А на самом деле еще чуть-чуть и школы, ребята.
4: Ты сейчас зачем родителей? Ты же сама мама двух школьников.
3: Ну что? Ну,
4: не знаю, одного студента и двух школьников.
3: Это не хорошо, не плохо. Это просто вот надо принять как факт.
4: У многих родителей глаз дергаться начинает, когда в середине лета супермаркеты, ну или большие магазины выкладывают школьные принадлежности. Ну делают вот на видном месте развалы такие школьных принадлежностей. Ты вроде еще думаешь далеко до всего этого, а они тебя начинают мучить.
3: А вы, кстати, хорошо учились?
4: Я хорошо учился.
3: Ты хорошо? А ты?
2: Естественно.
3: Тут вот, значит, в Новосибирске произошло такое коммунальное ЧП из-за школьника, который взял и решил скрыть плохие оценки и смыл дневник в унитаз. Ну, перепугался родителей. Перепугался, что сейчас получит, понимаешь?
4: Это когда произошло?
3: И смыл. Ну, вот не знаю, но новость, вот она сегодняшняя у меня. 17 часов назад она прилетела. По данным источника, случилось это... в конце мая в Плющихинском жилмассиве застрял дневник в трубах, перекрыл канализацию, после чего сточные воды начали подниматься обратно и заливать квартиру. А я вспомнила, как... Ну, я тоже хорошо училась, но иногда, ну, прихватывала какие-то там оценки не очень. И тогда я... Мама мне... Она всегда видела и чувствовала, как будто знала, что я там какую-нибудь принесла, значит, двояк. И я тогда брала... Дневник, да, брала дневник в руки.
5: Парашу.
3: А отдавала...
5: Парашу. Какой двояк?
3: Двойку.
5: Парашу.
3: Ну, мы так не называли. Короче говоря, я, значит, вручала ей дневник и убегала в ванну и закрывалась. Закрывалась в ванной. И вот в тот момент, когда уже мама все, она уже, значит, отошла, я тогда уже безбоязненно выходила. Но так, чтобы смывать, точно нет.
4: Вернемся к смытому дневнику. Я думаю, что... У любого человека был хотя бы раз в жизни момент, когда вы думали, смывать или не смывать. Ну, то есть, смоется или не смоется.
3: Мы сейчас вот не только про оценки, да?
4: Нет, мы сейчас говорим про разные вещи, которые, казалось бы, нельзя вообще выбрасывать в унитаз. Это и про пищевые отходы, и вот про какие-то другие вещи.
3: Допускаю, что дети частенько смывают еду, наверное.
4: Ладно, когда это дети, но когда взрослый человек, да, казалось бы... вот этим занимается, это странно.
3: Ой, тут сантехники сейчас, наверное, должны нам написать, чего
4: да
3: они там находили и что
4: приключалось. Что пошло не так, когда смыли и что вы смыли?
3: Смыть или не смыть, да, вот в чем вопрос.
4: Очень часто... Или вы не знали, что это несмываемое, оно вдруг...
2: Висит объявление, чтобы женщины...
4: Ну, это все понятно, Саш.
2: Не
4: средства
2: смывали.
4: Личной гигиены и так далее во всех ресторанах, кафе. А когда это дома делают? Не на работе даже, а именно дома.
2: Ну, кто-то, я помню, раков смыл.
4: Ну, слушай, это была
3: раков
4: случайность.
3: Раков это сильно.
4: Мы пытались их отпустить в естественную среду.
3: А почему таким сложным путем, стесняюсь спросить?
4: Ну, просто нас были, надо объяснить слушателям. Нам привезли раков вареных уже. Вот. У нас были посиделки, был какой-то праздник. Вот. И, ну... Почему-то решили вот все эти остатки от раков смыть в унитаз. И потом, естественно, все засорилось, вызывали сантехников.
2: Приехало две машины.
4: Да, было расследование в офисе, но так и не нашли виновных.
3: Да. А сейчас вы вот так вот на всю страну признались.
4: Да, мы же не говорим, кто это.
2: Да.
4: Поэтому, да, история умалчивает. Виновный не был найден, но шухеру было здесь очень много. Не работали туалеты, мне кажется, несколько дней.
2: Потом за давностью событий уже что.
4: Да. Если у вас есть примеры, что тут интересное, пожалуйста, расскажите, напишите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Наш рабочий слил в туалет клей. Квартира на последнем этаже. У всех соседей снизу из туалета вода поднималась и выливалась через край. Спасибо сантехникам и понимающим терпеливым соседям.
2: Какой ужас. Такой ужас.
4: У меня был такой случай. У друга дома решили смыть петарду в унитаз. Петарда была толщиной с палец. Поздно начали смывать, и она в нем взорвалась и вылетел кусок унитаза. Именно у меня дома. Я смывал испорченный суп с перловкой. Это уже вообще что-то другое. Значит, суп с перловкой потом засорился. Но есть хорошее средство Вантус.
3: Огурцы маринованные у подруги с первого этажа из унитаза полезли после новогодних праздников. А еще неблагополучная квартира забивала нам трубы трусами женскими. Либо прятали следы преступления, либо стирать не любят.
4: А мой друг работал в мэрии города, и как-то по рабочим ЖКХ вопросам ему пришлось участвовать в очистке канализационных труб. И представьте его удивление, когда они из трубы достали фигурный конек.
2: Фигурный конек.
3: Наполнитель от кресла мешка. Такие мелкие пенопластовые шарики, которые плавают потом в унитазе и жутко бесят. Ко всему прилипают. Никогда так не делать. И лучше собрать их пылесосом. Несколько раз у меня рвалась подушка с таким наполнителем. Это кошмар. Вы тоже додумались пенопласт смывать?
4: Да, он же, конечно.
3: Вы почему вот думаете, что унитаз все примет?
2: А самое главное, не покупайте таких подушек.
4: Да. Жили на 4-м этаже. Я не знаю, как и откуда, но обнаружили в трубе котенка. Разломал пол дома, но достал. Теперь живет с нами.
3: Не смывайте маршмеллоу. Играли на Новый год, произносили фразы с набитым маршмеллоу ртом, выкинули все в туалет. Почему, не помню. Но факт, маршмеллоу выкидывать надо в ведро.
2: А что случилось-то?
3: Ну, забился, наверное.
4: Моя дочь вылила в унитаз остатки куриного супа с костями. Естественно, кости грудки застряли в смыве. Поехала прочищать, чтобы хоть в туалет можно было сходить.
3: Всегда смываю древесный наполнитель для кошек. Очень удобно, еще засора не было. Но не все наполнители можно смывать. И, по-моему, вообще не рекомендуется никакие.
2: Есть, которые прям для их смываешь, и все нормально.
3: Да?
2: Да, они растворяются прям там.
4: Было это в 90-х. Наводила дома порядок, мыла пол с белизной. Решила помыть унитаз. Нанесла кислоту, внутри оставила. И когда помыла пол, вылила воду с белизной в унитаз. И тут случилась химическая реакция.
3: А вот, кстати, новость, которую обсуждают последние дни. Россиянка пыталась вынести из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Когда их поймали, они не придумали ничего лучше, чем смыть сладость в унитаз, но тот забился. В итоге туристки возместили ущерб и улетели домой без пахлавы. Они со шведского стола таскали.
2: А что, нельзя со шведского стола?
3: Не знаю.
2: Походу, это шведский стол. Что, им жалко, что ли?
3: Ну, с собой я не думаю, что там можно в промышленных масштабах забирать. А потом еще ее смывать в унитаз.
2: Какая грустная история. Интересно,
4: да.
2: Какой был ущерб.
4: Работал руководителем службы эксплуатации в одной розничной местной сети. Что только не доставали. Насмотрелся всякого. Из самых запоминающихся семга на 3 кг и джинсы целые.
3: Это же можно музей сделать, да? Наверное, где-нибудь в организации, которая занимается сантехникой, есть музей
2: найденное
3: смытых
4: вещей,
3: которые не принял унитаз. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
5: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
1: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. До 2 возросло число пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки. Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на жилой многоквартирный дом. Погибла женщина. Жителей дома эвакуировали. На месте развернули пункт временного размещения. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге. Там пострадавших нет, возгорания не произошло. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Рязанской области открыли горячую линию после атаки БПЛА. В результате падения обломков есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы 6 человек. Других подробностей местные власти не привели. В Тверской области загорелись декорации для киносъемок. Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров, сообщило региональное управление МЧС. Никто не пострадал. Огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано. По данным МЧС, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемок. По данным телеграм-канала ШОТ, сгорели дотла декорации к фильму «Молодинская битва». Также на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей». Лагерь в Новосибирской области закрыл смену из-за массового отравления детей. Речь идет о лагере Чкаловец в Искитимском районе. Роспотребнадзор проведет на территории учреждения профилактические мероприятия. По информации телеграм-канала ШОТ, 6 детей пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. 5 из них госпитализировали. Минтранспорт работает над повышением доступности поездок в такси семей с детьми. Как сообщает РИА Новости, уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. Минтранс напомнил, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. Он реализуется совместно с Яндекс.Такси. По результатам эксперимента инициативу могут расширить и на другие регионы. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макрычан в беседе с НСН опроверг информацию, что у россиян падает интерес к Турции.
2: Раньше Турция теряла примерно 1 000 000 россиян в год, но в этом году от силы 300 тысяч не поехало в Турцию, а выбрали Египет или Арабские Эмираты. Это единственные две страны, которые дают цены ниже, чем Турция. Все остальные страны, там Таиланд, Вьетнам, Китай, дают намного дороже, в основном за перелеты. Небольшой прирост в этом году по Турции будет, примерно там, я думаю, 4-5%. Цены действительно в Турции высокие, но Турция берет другим, конечно, сервисом и климатом. 7 миллионов россиян приезжает в Турцию, только, например, 3 миллиона в Египет.
1: Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские туристы начали массово отказываться от традиционного отдыха в Турцию в пользу освоения альтернативных зарубежных направлений. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут. Столица сегодня 29 июля. Время тикает, часики идут. Мы сегодня у нас среда. Среда уже среда. Как-то эта неделя, она быстро... Вообще, когда что-то заканчивается, да, обратите внимание, что последняя неделя августа, она будет просто лететь.
3: Давайте мы о проблемах поговорим и погадаем нашим слушателям. Для тех, у кого есть что обсудить, пожалуйста,
2: наш.ру.
4: Да, корейские сказки сегодня у нас.
3: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Большинство в экспресс-режиме гадаем. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Дети плохо учились в школе, и в наказание, как и договорились, мы не берем их на море. Они едут к бабушке в деревню. Уезжаем с мужем в субботу, и есть чувство вины. Помогите от него избавиться.
2: Ну, игристое поможет вам избавиться от чувства вины. Вы просто в данный момент не можете поступить по-другому, потому что иначе ваше слово, оказывается, ничего не будет стоить. Поэтому я понимаю ваши чувства родительские, как мамы, но тут надо просто перешагнуть. Я вас уверяю, ежедневные созвоны, они вас спасут. Тем более вы же оставляете их не на несовершеннолетних каких-то нянек, а на бабушку. Вообще за них, про них забыть должны, даже не звонить. Вообще сделайте вид, что вы обиделись.
3: Я думаю, что не переживают, что с ними что-то будет не так там в деревне у бабушки, а ну, совесть
2: а немножко.
3: Ну, мучает совесть, что вот едут отдыхать, а
2: ваша совесть едут. Должна отключиться здесь.
4: Это у меня так были тоже угрызения совести, но я все равно до сих пор считаю, что все сделала правильно. Тоже, когда ребенок плохо себя вел, и у нас было намечено там большое празднование дня его рождения, мы всегда очень к этому творчески подходили, всякие тематические вечеринки, тыры-пыры. Я все отменила. И мы отметили просто дома, в кругу семьи, бабушки, дедушки, ну, как бы, ну, пришли и все поздравили, и был праздник, но просто не
2: а
4: так,
2: вот
4: как это было обычно.
2: Да, это подлости. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю... То есть ты один день рождения заменила на другой день рождения?
4: Нет, мы просто мы отметили день рождения, но просто тихо, скромно. Мы отменили вечеринку. Нет, ну,
3: вечеринку
4: такую пышную. Да, ну просто там тоже были объективные для этого причины.
2: Я представляю,
4: друзья, и меня ужасно...
2: Подождите, мы, нас же пригласили, а теперь как?
4: Нет, мы еще никого не успели пригласить, на самом деле. Ну, то есть я заранее это все готовила,
3: ну,
4: просто
3: что,
4: все было заказано и так далее. Меня очень долго мучила совесть, но я все равно говорю, я все равно считаю, что я сделала правильно в тот момент, потому что у нас был такой договор, он был предупрежден, все равно сделал нехорошо, и в итоге...
3: Ничего, подрастет простить тебя у психолога.
4: Да он меня уже простил, мы уже возвращались к этому.
2: Не, подожди,
3: будет прорабатывать.
2: После 20 у них начинается.

0: Самарский. Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
1: Телефончик подскажешь?
0: Записывай. Медицинский центр Самарский. 302-13-00.
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы?
10: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице. Давайте, какие есть проблемы?
3: Сын 21 года приведет в эту субботу знакомить нас со своей девушкой, с которой встречается уже год, но до этого не знакомился.
2: 41 года.
3: Немного волнуюсь. Нет, ну тут про это не сказано, значит, плюс-минус ровесница.
2: Дорисовал
3: на
2: я,
3: это
2: извините.
3: Не сделан акцент. Как себя вести, что готовить и так далее.
2: А вы мама?
3: Мама, да, отлично.
2: Готовьте то, что будьте самим собой. Вот и все. Вы должны просто понять, наверное, она очень сильно волнуется. Вот, а вам-то чего волноваться? Вы на своей земле, на своей территории принимаете гостей, вы хозяйка.
3: Сыночка любимый, наверное.
2: Сыночка, да, любимый. А блюдо ваше фирменное, что сын любит, сделайте.
4: Да.
2: Ну и все, что тут волноваться.
3: Мне даже если она что-то не ест, придется.
2: Ну да. Не, ну может быть, у нее
4: нет,
2: может,
4: во-первых, надо спросить, наверное, да, на всякий случай.
2: На каком-нибудь на протоколе сидит.
3: Никогда не спрашивали.
2: Про аллергию.
3: Если у тебя аллергия,
4: ты просто... Ну, когда к тебе новый человек в гости приходит, ну ты же спрашиваешь?
2: Нет, я не спрашиваю. Никогда не спрашиваю.
3: То есть, подожди, вот...
4: Мы всегда спрашиваем, вот когда к нам едут, или родственники, которых мы видим редко.
2: Развалили.
4: Ну всегда, да.
2: Ян, минутку.
4: Ну, есть ли какие-то пищевые аллергии у человека?
2: Когда вы въезжаете в новый дом, вы все старое оставляете там. Здесь другой храм, здесь другие правила. Мы никогда не спрашивали, есть ли у нее аллергия. У нее есть аллергия, значит, не будем готовить пахлаву. Все, с орехами. А это любимое блюдо отца.
4: Нет,
2: я не про это. Я просто хочу сказать, что если у человека аллергия, это его ответственность.
4: Саш, ну не передирай, но дело же не в этом. Дело не в том, что не надо теперь готовить любимое блюдо отца.
2: Да.
4: Его надо приготовить, но надо приготовить и что-то, что человек сможет есть, который к тебе в гости придет. Но
3: если меня просто удивило, Янка, что когда к тебе гости собираются,
2: не спрашиваем,
3: ты спрашиваешь
2: у них
3: про аллергию. Я
4: да,
3: про это,
4: я спрашиваю, потому что, не дай бог, вот так вот ты что-нибудь наготовишь, и да ну, ты что?
2: Ну, а человек не знает, что у него аллергия?
4: Ну, знает.
2: Ну, так он тебя спросит.
4: Ну, я понимаю, но в итоге он придет и ничего не может есть, потому что у меня везде какой-нибудь компонент,
2: слушай,
4: который ему нельзя.
2: Слушай, Лен, тут
4: мне
2: мама,
4: будет
2: знаешь, чем я... Она меня видела и спросила, у тебя нет аллергии? Я теперь думаю, идти к ним или нет. Ну, Ян, ну никто не спрашивает,
4: что?
2: Есть ли аллергия.
3: Ладно, давайте к
4: я
3: другим
4: спрашиваю.
3: Проблемам.
4: Я спрашиваю.
3: У нас-то, кстати, никогда. У нас-то никогда не спрашивали.
4: Я переживаю. А вы
3: ко
4: мне не приходили в
3: гости. Ну, ты приносила еду свою, и мы ее ели.
4: Я приносила угостить. Ну, потому что я не знаю, я вас уже знаю 1000 лет. Я знаю, что у вас нет аллергии. Но я знаю, что ты, Саша, не ест. Я принесла один раз вон эти острые соусы. Сашка сказала, что ему острое, он не ест острое. Теперь я знаю.
3: Угадайте, пожалуйста, выйду ли я замуж, найду ли вообще для себя любимого человека. Надо мной как будто какое-то проклятие.
2: Прям проклятие, наложенное вами же, наверное, да?
4: Трах тебе дох, разрушили все проклятия.
2: Вот Яна молодец, правильно сказала. Трах тебе дох, и у вас все получится.
4: Все у вас сейчас вообще, все с чистого листа.
2: Прям давайте, я не знаю, вот кому...
4: Прям сегодня сейчас, вот прям выходите на улицу,
2: да,
4: знакомьтесь, срочно.
2: Да, и трах
4: срочно.
2: Тебе дох.
4: Да.
2: Янка, магические слова.
4: Магические.
2: Молодец.
4: Это из детства. Они никогда не подводили.
3: Была в командировке.
2: Есть аллергия, сиди дома.
4: Ну что вы душните?
3: Ну, Янк, ну мы шутим. Ну ты что так все близко к сердцу принимаешь?
4: Да нет, я не принимаю близко, но это удивительно.
2: Не спрашивай.
4: Ну извини, можно я все-таки оставлю себе свои эти привычки?
2: Хорошо.
3: Слушательница была в командировке, вернулась, а на зеркале отпечатки от рук в ванной. Ладошки.
2: Не.
3: Ну вот спрашивает, не знает, что думать, муж один дома был.
2: А, типа вот так стояла? Вот так, что ли? Вот это ты имеешь в виду сейчас?
3: Я просто... я ничего не имею.
4: Может, муж облокотился?
2: Ну, я вот на зеркало не облокачусь, вот так вот.
4: Ну,
2: я...
4: мало ли что, не знаю, человек не, ну, плохо
2: если,
4: стал,
2: может,
4: подавился.
2: Пьяный, да,
4: может,
2: я
4: выпил, да.
3: Может, рассматривал себя, стоял. Ну, сразу думать о плохом.
2: Да.
3: А бывает такое, ладошки, да, знаешь, когда вот запотевает у тебя...
2: Нет, вопрос в том, что если, ну, вы же видите, они большие или маленькие, и можно же понять...
3: Следственный эксперимент, муж, маленькие. Иди сюда, прикладывай свою ладошку.
2: Не, ну, ты же видишь, у него руки большие, а тут ладошки маленькие, женские.
4: Или детские.
2: Ну, может быть, там нет еще детских ладошек.
3: Муж один был дома, тут сказано. всему есть логичное объяснение, мы уверены. А ждем ваши проблемы.
4: Ладошки, пусть вот он и оттирает.
3: Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. УГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать, что у нас за проблема.
6: Ну, проклятие, которое Яна сняла, но все. Сейчас мы закрепим. Погадайте, пожалуйста, выйду ли я замуж, найду ли вообще для себя любимого человека. Надо мной как будто какое-то проклятие. Оль нам написала. Оль, доброе утро.
7: Доброе-доброе утро.
8: Доброе утро, Оль.
6: Оль, ну давайте разбираться. Вы замужем были вообще?
7: Да, конечно, была. И, ну, мужа сейчас нету. Вот, ага. Просто нету его. Вот. Совсем нету.
6: Понятно. А как давно отношения были у вас последние?
7: Ой, знаете, последние отношения были полгода, и они были, ну, такие нехорошие, что прям вспоминать не хочется.
6: Не-не, я имею в виду, как давно? Не сколько длились?
7: Полгода назад они были и длились месяца полтора.
6: Угу, угу. А кого ищете? Какой он, вот, мужчина вашей мечты?
7: Ну, во-первых, он должен быть адекватный, порядочный, вот, он должен, знаете, как, ну, женщине всегда нужно внимание, я не требую там слишком много, но просите просто присылать картинки из интернета по утрам и просто вечером, вот эта перекличка, ну, как бы это совсем не то. Вот, нужно понимать, что человек к тебе стремится, что он хочет тебя видеть, ну, соответственно, все это женщина, естественно, приумножает и отдает.
9: Вот для этого нужна любовь. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, умные люди никогда не полюбят друг друга. Для настоящей любви нужен хотя бы один идиот. Федор Михайлович.
6: А в каком городе вы живете? Вдруг сейчас вот тот адекватный, заботливый, любящий и в поисках отношений мужчина услышит вас?
7: Ну, это город Бор, Нижегородской области. И правда, если меня вдруг кто-то услышит, хотя бы из Нижнего Новгорода, давайте, пишите.
9: Заходите в наши.
8: Да у вас там рядышком совсем сел вот на этот вот трамвайчик.
6: Оля, простите за бестактность. Ну так, просто для понимания мужчин. А сколько вам лет?
7: Очень-очень мало совсем. 48, ну, с половиночкой.
6: А чем вы занимаетесь? Где работаете? Какие увлечения, хобби у вас?
7: Я парикмахер, вот, из увлечений у меня, я раз в год улетаю на месяц в Индию, я тоже уже вам звонила по поводу Индии, тоже болтали, вот, увлечения какие, я, естественно, люблю музыку, рок, панк-рок, езжу на фестивали, хожу на концерты, ну, в общем, вот, Индия, любимая работа и рок.
6: А что в Индии делаете целый месяц?
7: Ой, знаете что, там есть поселок Карамболь, это, в общем... Такая большая тусовка, его хиппи обосновали, организовали, и там до сих пор эта атмосфера. Я хожу на концерты каждый вечер. Я все время куда-то там езжу, там есть такие слипер-басы, это автобусы, на которых ты всю ночь едешь и переезжаешь в другое место, вообще в другой штат. Я смотрю всякие храмы красивые, исторические места, красивую природу. В общем, я последний раз была с полтора месяца, и мне снова не надоело. И я там была 9 раз.
6: А, ну в этом году, я так понимаю, опять планируете.
9: А там среди хиппи вы никого не встречали?
7: Да знаете, Чу, я как-то... Они какие-то такие встречала, но вот они какие-то легкомысленные, даже уже в преклонном возрасте.
9: Ну, такая, это же хиппи.
6: Легкомысленные хиппи это в преклонном же... возрасте. А им, мне кажется, ничего не нужно. Они же люди свободные.
9: В Индии, тем более, мне кажется.
6: Оль, ладно, номер страницы, номер строчки по корейским сказкам сегодня гадаем.
7: 17-я страница, 5-я строчка снизу.
6: Здравствуйте. Погадайте, пожалуйста, выйду ли я замуж? Найду ли вообще для себя любимого человека? Надо мной как будто какое-то проклятие.
9: Ты за помощью к царю-дракону сходи.
7: Ух ты!
9: Да.
6: Может быть, вам в Таиланд?
9: Или в Китай.
6: Или в Китай.
9: Да, там...
8: Разнообразие ради.
9: Да.
6: Ну, так, посмотрите на
9: либо
6: местных драконов.
9: Имеется в виду какой-нибудь брутальный мужчина, я не знаю, как у Джигурда, ну, например.
8: Мне кажется, с драконом надо точно куда-нибудь в Китай.
6: В любом случае, Оль, желаем короче, вам Джигур, найти того единственного человека, который
8: ты туда не ходи, ты сюда ходи.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 46 минут.
3: В России предложили ввести женский тариф такси. Важно, чтобы не было таких оценок, будто с женщиной ездить безопасно, а с мужчиной нет. Сегодня водители проходят строжайший отбор. Это должно быть как выбор между экономом и бизнесом. Нравится мне ездить с женщинами, я вызываю водителя женщину по определенному тарифу. Наверное, в таком ракурсе это и должно рассматриваться. Возможно, это будет стоить чуть дороже, потому что любой узкий сегмент всегда стоит больше, но ничего плохого в этом нет. Число представительниц прекрасного пола за рулем растет с каждым годом. Профессия уже не считается сугубо мужской, и барьеров больше нет. А, по-моему, ну, в Москве точно в какое-то время было розовое, что ли, такси, где водители были только женщины, и оно, собственно, предназначалось для женщин. Я не знаю, существует оно сейчас или нет, но в каком-то году точно была такая история.
4: Ну, эту информацию точно пропустила, но ряд стран в мире есть, где есть женское такси, да, и можно выбрать, если ты хочешь, чтобы за тобой приехала водитель-женщина.
3: А ты когда купе выбираешь в поезде, есть же вот женские купе, не, смешанные
4: не, мне
3: купе?
4: Все равно.
3: Тебе все равно?
4: Абсолютно все равно.
5: Я выбираю женские.
3: Ну, тебя туда не пускают, Саша. Слушайте.
5: Нет, слушай, еще это некое ощущение безопасности и для женщин в том числе. Вот есть же детское такси, да? Вот, и ты как бы там...
3: Прям детское, просто тариф детский ты имеешь в виду?
4: Ну, детский тариф ты можешь...
5: Нет, да. Ну, детское такси он, по-моему, называется, я сейчас не знаю.
4: А, прям отдельные какие-то... Отдельные компании или что? Которые предоставляют эти услуги?
3: Нет, там есть детский тариф, это значит, что просто у него будет бустер...
4: Автокресло.
3: Ну, и автокресло детское, да.
4: Согласно возрасту, да, ребенка, который необходим.
5: Сейчас я вам покажу.
4: Ну, про детский тут все понятно. Тут главное, чтобы автокресло действительно было в наличии у водителя.
3: Но его всегда дольше ждать.
4: Ну, понятно, да, потому что ждать. Не у всех есть, ну, эти бустеры с собой.
3: Детский тариф.
5: Ничего не дольше ждать. Они все, да, если ты в аэропорту его заказываешь или где-нибудь. Это так же, как с бизнес-классом. Да, ну, ты, наверное, бизнес-класс тебе не приедет там за 2 минуты. Но ты никуда не торопишься.
3: Почему ты не торопишься, Саш?
5: Я тебе просто говорю. Ну, просто... По статусу. Ну, вот, поэтому.
4: Даже если очень торопишься.
3: Мне, кстати, не принципиально, вот, кто будет водителем, но я периодически смотрю стаж. Там приложение позволяет посмотреть количество поездок. Стаж, я, правда, вот не знаю, это стаж вообще водительский стаж или стаж работы в такси? По-моему, водительский, потому что там у людей по 30 лет есть.
4: Я никогда не обращала внимания даже на то, что есть такая
3: функция. Ты вот на водителя нажимаешь на оценку, да, его, и там будет количество поездок, стаж и, ну, рейтинг, естественно.
4: Да, я не нажимаю на водителя, и я просто вызываю все.
3: То, что люди отмечали, там, комфортное вождение, там, приятное.
4: Изучаешь
3: приятная
4: реально, да?
3: Музыка. Не, иногда нажимаю, да. Ладно, это такая вот сейчас вам информация просто для размышления. Возможно, скоро появится действительно женский тариф. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Создателю Телеграма Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Он объявляется в международный розыск, сообщили в ФСБ России. При этом накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает взаимодействовать с Телеграмом по вопросу восстановления доступа к платформе. Глава сайта Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что мнения относительно мессенджера у Пескова и силовиков, судя по всему, не совпадают.
2: Вчерашнее заявление для секретаря Владимира Владимировича было как мнение одной из сторон. Песков высказал свою точку зрения, и она у него достаточно старая, она к Телеграму всегда относилась с уважением. Вот ФСБ ответила, что смотрите, конечно, вы можете думать все, что хотите, но вести переговоры с экстремистом, находящимся в международном розыске, согласитесь, никто не может. Я уверен, что до конца СВО никаких обратных ходов не будет. Да, в силу там тысячи причин, политических, идеологических, каких-то еще. Я думаю, он, может быть, что-то скажет в своем стиле о свободе и о демократии, но ничего сделать даже и не сможет.
1: В ФСБ заявили, что администрация Телеграма не удаляет каналы и боты, используемые для терактов, диверсий, массовых убийств, а также осуществления кибермошеннической деятельности. Тегеран готов продолжать воевать ради контроля над Ормузским проливом. Возвращение этого морского коридора к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади в эфире иранского государственного телевидения. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над проливом, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он. Представитель МИДа подчеркнул, что сейчас Иран ведет переговоры по статусу пролива с Оманом, но диалог между странами к результатам пока не привел. Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения. В России производится на 9% больше сыра, чем потребляется. Как пишет газета «Коммерсант», это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса. Эксперты рынка говорят, что последние 5 лет потребление сыров в России ежегодно росло и только в прошлом году превысило 10 килограммов в год на душу населения. Но показатель все еще сильно отстает от уровня большинства Запада. Стран. Кристофер Нолан впервые снял полнометражный фильм на 70-миллиметровые IMAX-камеры, превратив «Одиссею» в зрелище эпического размаха. При этом он признался телеведущему Джимми Фэллону, что в одном жанре никогда не рискнет себя попробовать. Режиссер назвал невероятно сложным испытанием романтическую комедию. По словам Нолана, заставлять людей смеяться – одна из труднейших режиссерских задач. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице.
3: Ну что, давайте посмотрим в календарь. Сегодня 29 июля, Международный день тигра. Александр, это я готовлю тебя к игре «Кто кого». В структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа А «Альфа» в 1974 году. Состоялся первый полет самолета Ту-134. В Париже торжественно открыта триумфальная арка в 1836.
4: И открылись 14-е летние Олимпийские игры в Лондоне, в Великобритании. Случилось это в 1948.
2: Да, давайте. Тема Перу у нас сегодня. Вчера была дата у нас про Перу. Тема Перу.
3: Ну, давайте подумаем.
2: Давайте подумаем.
3: Бы.
2: Можно вообще... Давайте, кто родился в год тигра.
4: Против всех остальных.
2: Ну, не обязательно против всех остальных. Против тех, кто не родился в год тигра.
4: Железная логика. Александр Ангольевич. Ну, давайте.
2: Да подождите. Видите, компьютер думает.
3: Не, я просто перевариваю, да. Не то, что думаю, просто перевариваю информацию.
4: Родившийся в год тигра против тех, кто не родился в год тигра.
3: А есть вообще год тигра?
4: Конечно.
2: Здрасте, приехали. Перед тобой сидит представитель.
3: Ты тигр?
2: Я, да. Да, да, да. А почему ты так...
3: Ну, просто... Янка, а ты кто?
4: Я коза. Крыс...
2: А, коза. А ты крыса?
3: Я свинья.
2: А, ты свинья. Почему-то я думал, кто-то из нас крыса. Ну, ладно.
4: Живет семья? Отличная семья. Лошадь,
3: надо
4: крыса,
3: тигра
4: свинья.
3: Проверить.
4: Это тигр.
3: Значит, давайте тогда.
4: Тигр, свинья и коза. Прекрасная компашка.
3: Те, кто в год тигра родился против тех, кто в любой другой год, пожалуйста, отправляйте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Зачем?

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Бык Вениамин.
4: Бык Вениамин.
3: Доброе утро, Вениамин, здравствуйте.
5: Доброе утро. Я не сразу понял, о чем идет речь.
3: Ну, человек так подписался.
4: Сегодня
3: играет рожденный в год тигра против тех, кто родился в другие...
4: Ну, понятно. Яну подкупил то, что вы написали. Я бык Вениамин. Вот она тут хохотала.
3: Ну, так классно получилось.
4: Валялась под столом.
6: Я знал, что
3: понравится.
4: Янкин юмор. Вот, поэтому вы вообще должны...

0: Играть с Янкой сейчас.
1: Давайте. И у нас есть победитель.
0: Сегодня нечетное число сегодня, поэтому преимущество у вас.
1: Да.
0: Перуанский город Арекипа известен архитектурой из вулканического камня туфа. Как называют этот город? Белый город, пепельный город или огненный город?
2: Белый город.
0: Вулканический камень туф белого цвета и напоминает известковые породы. Вы, пожалуйста, вы там что делаете еще? Скажите, что у вас там шуршит?
2: Это мотоцикл мимо проехал.
0: Какой продукт родом из Перу стал одним из суперфудов и известен высоким содержанием белка и микроэлементов? Киноа, амарант или чиа?
2: Думаю, чиа.
0: Это киноа. Зерновая культура, которую веками выращивали в Андах. Она содержит полноценный белок, железо, магний и другие полезные вещества. Ну и последний вопрос. Перуанцы первые в мире приручили это дикое животное и одомашнили его свыше 3000 лет назад. Вам нужно назвать кого? Кошку, лошадь или ламу?
2: Наверное, лама.
0: Вы уверены?
2: Нет.
0: Лама. Это правильный ответ.
1: Два верных ответа.
0: Лукьянова думала, что лошадь.
1: Я думала, что лошадку, да.
0: Значит, вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, что практически будет сделать невозможно, поэтому...
1: Потому что вопросы сложные.
0: Предварительно вас уже поздравляем. Предварительно.
1: И радуемся.
0: Бык Вениамин. Не так чтобы, но...
2: Предварительно спасибо.
0: Но поздравляем.
1: Предварительно спасибо. Предварительно, пожалуйста. Так, и ждем тех из вас, друзья, кто был рожден в год тигра. Ваша очередь. Или тигрицы.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Так, ну у нас прям тигриная семья на связи. Сергей и Екатерина бросают вызов быку Вениамину. Сергей, доброе утро. Ну, Екатерина, я так понимаю, рядом где-то с вами сейчас, да?
4: Прям как вот. Сюжет мультфильма какого-то.
3: Так, ребят, давайте, сосредоточьтесь.
2: Они вдвоем будут играть?
3: Да, они вдвоем играют против нашего первого участника. У нас два тигра, семейный тандем.
2: Чаранга — струнный инструмент, похожий на маленькую гитару. Распространен в Андах. Сейчас для изготовления часто используют дерево и тыкву, и нередко богато украшают. А из чего раньше делали этот музыкальный инструмент? Вам нельзя ошибаться, кстати. Панцирь черепахи, панцирь броненосца или молодой кокосовый орех?
5: За кокосовый орех.
2: Вы только что проиграли. Поздравляю. В Перу каждый год на государственном уровне отмечают день этого блюда. А в 2013 году был даже поставлен памятник этому. Что за блюдо? Севиче или севиче, кто там?
4: Севиче, наверное.
2: Нет. Ударение ставится и так, и сяк. Да? Хотите, так и называйте.
4: Ну, я не специалист, Саша.
2: Серадура или парфе?
5: Так, тигрица отвечает.
6: Парфе.
2: Это севиче. Национальное блюдо из сырой рыбы и морепродуктов, маринованное в соке лайма. Перу можно считать страной этого растения. На его территории произрастает около 55 видов и разных цветов. Желтый, черный, белый и фиолетовый. Что это? Картофель, кукуруза или морковь?
5: Я за морковь.
2: Третьего не хватает вам, да? Кукуруза. Это кукуруза. Кукуруза.
5: Вообще все мимо.
2: Вообще все мимо, да. Ну, ничего страшного, зато вас двое.
4: Поздравляем
3: нашего первого участника Вениамина. Да.
4: Я хотел бы вам, дорогие коллеги, и всем слушателям порекомендовать, если ты вот хотел попробовать настоящую перуанскую кухню. Я, правда, не был в Перу, но есть ресторан в районе Белорусской, Лима называется.
2: Я знаю
4: Лиму. Вот там перуанская кухня. Очень необычные некоторые блюда. Бычье сердце ел?
2: Бычье сердце не ел. Я, может быть, и ел. Но а что ты рекомендуешь поесть?
4: Ну, я тебе рекомендую как раз севиче попробовать там. Ну, как, собственно, наверное, одно из национальных блюд. И бычье сердце вот конкретно тебе.
2: Хорошо, спасибо.
4: 10:24 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Петру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
4: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
5: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки «Паобанк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10:37 в столице. Я предлагаю назвать все-таки это нашей рубрикой, потому что мы уже третий день подряд, ну, то есть пришла такая классная идея, когда мы слушаем какую-то песню, и вот там есть либо непонятное слово, или ты вообще не понимаешь, о чем поется, что за холодный стол там и туда и сюда.
2: Так часто бывает. Я предлагаю... И настоящие фанаты, наверное, группы, и кто интересуется, знают значение слов или текста песен, а многие слушают, им нравится песня, даже напевают ее, но не понимают, что такое, ну, конкретно вот в этой песне «Наутилуса падал теплый снег» и так далее. Мы поставили задачу Алисе AI. Будем с помощью Алисы AI значение текстов объяснять. Объяснить, собственно, о чем песня и о чем, что имел в виду автор текста «Падал теплый снег». А это, на секундочку, Илья Кормильцев. И вот что она мне сообщила. За песней стоит реальная трагедия, произошедшая в небольшом уральском городе. Простите, пожалуйста, местные жители, если я ставлю неправильное ударение. Ревда.
1: Да.
2: В конце 85-го года Илья Кормильцев работал там переводчиком с итальянского на строительстве кирпичного завода. По воспоминаниям близкого друга Кормильцева Леонида Порохни, в Ревде обнаружили погибших мужчину и женщину. Они тайно встретились в машине, стоявшей в закрытом гараже, оставили двигатель включенным и задохнулись выхлопными газами. Оба состояли в браке. Отсюда строчка о том, что у нее был муж, а у него жена. Город был маленький, все друг друга знали, и история быстро превратилась в громкий скандал. Причем обсуждали главным образом измену, словно забыв, что погибли два человека. Кормильцев превратил этот случай не в бытовую криминальную хронику, а в трагическую притчу. Теплый снег, сладкий газ и мягкий запах звучат почти уютно и чувственно. Но за этим образом скрывается угарный газ. Мягкие лапы любви одновременно обнимают героев и убивают их. А холодный стол, да, вот многие, что стол, такое, что в финале, это уже стол в морге. Текст построен на столкновении тепла и холода, наслаждении смерти, любви и общественного осуждения. И еще там есть строчка «Они не были боги. Откуда им знать про добро и зло?» Это отсылка к библейскому древу познания добра и зла. Кормильцев как будто отказывается выносить героям приговор. Это не демоны и не романтические мученики, а обычные люди, поддавшиеся чувству и совершившие роковую ошибку. А еще, что удивительно, я этого не знал. Тут Алиса AI пишет, что по версии Леонида Порохни, Кормильцев написал практически одновременно два связанных текста. «Падал теплый снег», «Сама история встречи и гибели», и «Я хочу быть с тобой», ее эмоциональное продолжение. И я сейчас вспомнил, что Буба, Сергей Бубунец, рассказывал, что на Урале достаточно часто, я не знаю, правда это или нет, случались такие истории, и они не связаны, не всегда были связаны там с изменами, просто люди в гараже закрывались, заводили машину и...
1: Чтобы прелюбодействовать, потому что не было места.
2: Да, не было места. И от угарного газа
1: у них вот такое умирали, случалось. Да.
3: Ужас.
2: Вроде красивая, а за ней скрывается трагическая история.
1: Я сейчас посмотрел на ударение, я тебе сказал, что Ревда, правильно, Ревда это в Мурманской области, а вот на Урале Ревда. Это Ревда.
2: Ну, я еще раз прошу прощения, Ревда, да. Ну, вот такая история, будете теперь знать.
3: Трагическая.
2: Что значил текст песни.
1: Я рисовал себе другое.
2: Я просто никогда не задумывался. Холодный стол, снег и так далее. А вот когда сейчас расшифровываешь
1: про текст сладкий газ, песни, я вообще думал, что это, ну, то, что тебя окутывает во время этого действия.
2: А вот он, тот самый газ. 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, доброе утро всем.
2: В России стало слишком много сыра. На дорожку вам о хорошем, Саш. Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка, а вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний. Но у нас одно время как-то все дружно, особенно после того, как ввели санкции и к нам перестали, ну, в промышленных
3: сказали,
2: масштабах возить
3: иностранный сыр. Все сказали, мы тоже можем делать!
4: Я очень люблю сыр. У нас всегда есть сыр дома практически, но за редким исключением каким-то.
2: А я тут видел историю, не знаю, насколько это правда. Один из директоров фабрики по производству нашего пармезана рассказывал о ценообразовании и из чего вообще складывается и почему у нас получается дороже. И он рассказывал историю, связанную с... Вот, ну, мне кажется, что это марля, вот, в которой отжимают сыр. Там, но, ну, похоже на марлю. Вот, если простым языком объяснять марлю.
4: Но это не марля?
2: Это какая-то специальная ткань, да, которую покупали в нашей, вот конкретно на этой фабрике сыра в Италии. И после введения санкций и итальянцы говорят, что мы не будем вам поставлять эту марлю. А ее закупили там на 2 миллиона там, евро, условно говоря, этой ткани. А она, ну, изнашивается там или приходит в негодность. Ну, в общем, позвонили портится. Итальянцам. Да, портится. Итальянцы говорят, мы не будем вам эту ткань из-за санкций, не можем вам ее продавать. И начали искать производители наших сыров эту ткань. В Иваново на какой-то фабрике попросили сделать такую же. Они говорят, так это же наша ткань. Мы ее уже 15 лет в Италию продаем. А сейчас в связи с санкциями мы им не
4: это
2: продаем.
4: Это вот так то вот? То есть они продавали в Италию?
2: Они продавали в Италию, итальянцы продали нашим под видом итальянской. Я не знаю, насколько это правдивая история, но выглядит достаточно реалистично. Но тогда это получается вообще дикость. Знаешь, наша ивановская фабрика делала эту
4: жесть
2: ткань
4: вообще
2: для сыродельных итальянских, а они продавали ее нашим сыродельным в 10 раз или там в 100 раз дороже.
1: Я понял.
4: Серпянкой называется.
1: А с сыром-то что?
4: Сказали нам.
2: Слушайте. Ну, много сыра, не успеваем мы его съедать.
1: Просто они говорят, что мы терпим убытки, но мы же терпим убытки, когда мы простые покупатели, когда вы поднимаете цены.
4: Да, я тоже думаю, что
1: мы
4: это, конечно,
1: терпим.
4: С ценообразованием связано. У нас очень много любителей сыра в стране, просто не каждый, к сожалению, сейчас себе может это позволить. Вот и все. Потому что он стоит неприличных денег. Разве нет?
1: Я
4: и твердый,
1: сказать,
4: и...
1: что он подешевел, ну, я бы...
2: К сыру отношусь, я его вообще не покупаю. Ну, потому что я его...
4: Да, вы не любите?
2: Ну, я спокойно. Мне плавленый сырок гораздо приятнее и милее.
1: Понятно тебе?
4: А я очень люблю Маздам, Бурата, Страчателло, вот это вот все прям. Кстати, я так и не сделала Страчателло из этой косички.
2: Ну, тут специалисты сырные сказали,
4: да,
2: что они очень
4: похожи. Да, я почитала отзывы, говорят, что реально, ну, просто он копченый такой совсем получается, не такой нежный, как...
2: А помнишь, как в нашем детстве?
1: Ты сейчас куда ни плюнь, вон, все делают сыр, я вообще офигеваю.
2: Наш главный сыродел, где сыр там стоит каких-то космических денег. Помнишь, как раньше в детстве ты приходишь в продуктовый магазин, там масло, такой кубик огромный стоит.
4: Да.
2: Куб, да, и сыр. И огромным ножом тебе, ну, отрезали,
4: чпоинк?
2: Да, взвешивали и в крафтовую бумагу.
1: Да.
2: Сыр ты нес. И вкусный, да, был.
1: Конечно. Еще мне нравились эти синие буквы,
2: да,
1: которые
2: маркировка
1: были вплавлены туда. Я уж не знаю, что это означало.
2: Я думаю, это какая-то маркировка.
4: Или красные.
2: Товара.
1: Или красные, да. Это было
2: иногда
1: очень
2: круто. Иногда ты их съедал вместе с...
1: А еще этот советский сыр, он на солнце таял. То есть он становился таким мягким.
4: Да любой, мне кажется, нет.
2: Ладно, есть захотелось. Друзья, всем желаем хорошего и продуктивного дня. И до завтра. Берегите себя.
1: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, иммигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы в субботу перекроют движение из-за ночного велофестиваля и велогонки. Ограничение будет действовать на Садовом кольце, сообщил столичный Дептранс. На время проведения мероприятий запрещена парковка. Дептранс также предупредил о возможных локальных затруднениях движения сегодня вечером. В департаменте отметили, что в городе пасмурно, ожидается дождь в течение дня. К вечеру возможны затруднения движения в центре города на третьем транспортном кольце и МКАДе по направлению в область. Из-за ливня и сильных порывов ветра накануне в Москве были зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. О пострадавших информации нет. В комплексе отмечали, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улице дежурят аварийно-восстановительные бригады и спецтехника. Цена аренды жилья в Москве в июне была самой высокой на Арбате. Там просили в среднем по 270 тысяч рублей за проживание за месяц, сообщили в сервисе Яндекс.Аренда. На втором месте по дороговизне Пресня, на третьем – Хамовники. Далее идут Тверской район, Раменки, Дорогомилово, Замоскворечье и Якиманка – примерно 160 тысяч. А самые дешевые для съема квартиры в июне были в районах Южная и Северная Тушина, Ивановская, Выхино-Желебина и Вишняки – около 55 тысяч. Спасатели помогли утопающему молодому человеку в Строгинском затоне Москвы-реки. Инцидент произошел накануне днем. Юноша, подающий сигнал бедствия, находился в 30 метрах от берега. Спасатели подняли его из воды на борт катера. Оказалось, что во время купания у него свело мышцы ног. Более 140 тысяч многодетных семей в столице паркуются бесплатно. Всего с июня 2025 года число выданных разрешений выросло на 6%. Парковочное разрешение – одна из самых востребованных льгот, говорят столичные мэрии. Оформить его можно на мост.ру. Оставленную там заявку рассматривают в течение 3 дней. Льгота предусматривает круглосуточную бесплатную парковку на всех улицах города, кроме мест для инвалидов, грузовиков, автобусов и зарядки электрокаров. В Москве открылся первый в России ИИ-ресторан. Посетителей там встречают ИИ-официанты и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком, передает ТАСС. Подавляющее количество операций ресторана, в том числе внутренние процессы, переданы в управление нейросетям. Например, разработка меню и технологических карт, подробных инструкций по приготовлению блюд. Кроме того, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе ИИ. Она позволяет следить за порядком и соблюдением всех технологических требований. Всего при управлении заведением используется около 20 различных нейросетей. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы?
8: Дал слово – держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева. Мероприятие проводится, чтобы обеспечить условия для работы саперов, сообщили в городские власти. Водители и пешеходов, которые находятся в этом районе, попросили соблюдать указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Ранее сегодня сообщалось, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Также обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали 2 человека. При ночной атаке ВСУ на Крым погибли 2 человека, еще 5 получили ранения, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он заверил, что власти окажут помощь пострадавшим. Другие подробности не приводятся. Минобороны России сообщало, что ночью над Крымом сбили БПЛА, но их число не уточнялось. В общей сложности силы ПВО за ночь уничтожили около 300 беспилотников над 12 российскими регионами. В свою очередь, пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил об атаке дронов на промышленный объект. Пострадавших нет, других подробностей не приводится. Бургерный набор в России подорожал в 3,5 раза с 2010 года. За 17 лет ингредиенты стали дороже на 250%, подсчитала РБК на основе данных Росстата. Речь о самодельных бургерах. В них входит булочка, котлеты из говядины, помидоры, огурцы, листья салата, лук, кетчуп и майонез. По определению, рассчитанный показатель отражает только изменение потребительских цен на составляющие бургерного набора, но ничего не говорит об изменении цены бургера как коммерческого продукта. Цель – понять, как изменились цены на некоторые продукты из классической продуктовой корзины россиян. России не грозит эпидемия ВИЧ. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, предположение о возможном новом всплеске эпидемии в мире небезосновательно, передают РИА Новости. Как отметил Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами, заболеваемость на планете может вырасти. Однако он утверждает, что в России ситуация другая. Страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. И это дало очень хороший результат. Добавлю, в новом докладе ООН говорит, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может вызвать новый всплеск эпидемии в мире. Каждый 10-й курьер-партнер Купера совмещает подработку с учебой. При этом каждый 5-й из них учится на специальности, связанной с информационными технологиями. Интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в Иркутской и Калининградской областях, а также в Удмуртии. По данным опроса Авито подработки, среди молодежи 18-24 лет каждый 3-й воспринимает подработку как старт карьеры. Аналитики говорят, что соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. Ну а популярный канал радио .nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Как и обещал у себя в телеграм-канале, Ленский жив, можете подписываться, пожалуйста. Я успел, все, как бы вовремя приехал, все, в общем, нормально. И тему, кстати, которую я завел там у себя в телеграм-канале, решил, что, наверное, сделаю сейчас ее и в эфире. Насчет Алисы Михайловны появится, расскажет, что с ней, как, все. Ну, пациент жив, все, это самое главное. Так вот, друзья, смотрите, я ехал, думаю, слушай, ну, время есть, думаю, все классно. И тут такая кафешка обычная, вот эти вот быстрого питания, ресторанчики маленькие, которые стоят везде, которые в свое время мы по одному называли, потом пришло его настоящее название, и теперь снова, как мы его раньше называли. Ну, короче, курицу я купил. Вы поняли где. Да. Вот. Я сижу такой в машине и вдруг понимаю, что в свое время, когда рухнул железный занавес, и пошли там американские фильмы, европейские фильмы, мы видели такие кафешки, а у нас, естественно, их не было. Тем более меня, собственно, прекрасно понимают те, кто родился в провинции, в такой очень махоньких таких городочка, где какие там, о чем вы говорите, быстрого питания. Там и особых, ну, там как бы ресторанов не было, там максимум столовка при заводе была. Вот. Я себе такой думаю, вот я вырасту, обязательно мне так, а мне что-то так захотелось этого, думаю, вот я вырасту, обязательно мне будет такое. Прошло 40 лет, условно говоря, вот, и естественно, я был в таких кафешках, и вы тоже были, да все были в таких кафешках уже, да в любых, даже по, может быть, там, ну, простая булочная какая-нибудь там, или пельменная вдоль трассы, тоже, по сути дела, это ресторан быстрого питания, просто нашинский. Но только сегодня я понял, сидя в машине, я пил кофе, ел там какую-то картоху, вот, я вдруг понимаю, слушай, Митька, а ты же только что, ну, вот ты же осуществил ту мечту, которую ты давал себе слово, маленькую мечту, это не там, что я вырасту, стану космонавтом, нет, вот хотел бы посидеть в такой кафешке, ну, как посидеть, в своей машине. Я понял, что эта мечта осуществилась, я, по сути дела, стал взрослым, не старым, не каким-то разрушенным, не еще что-то там, а просто, ну, я вырос, я могу себе это, блин, позволить, и время так изменилось, что я могу себе это взять и позволить. И что-то так хорошо стало, так уютненько стало. А вы, кстати, вы замечали, какие свои детские мечты маленькие? Вы, в принципе, во взрослом виде осуществляете, но уже без вот, ну, может быть, вы даже не замечаете, что вы это делаете. Просто вот сейчас подумайте, представьте, вспомните, что вы себе в детстве хотели. Вот я обязательно вырасту, куплю себе Барби там, или там машину куплю себе там, или еще что-то такое там. Вот. А это, оказывается, вы уже осуществили. И это же кайфово. Вот давайте такой час сделаем. Хороший такой час сделаем. Итак, какие ваши детские, малюсенькие мечты или желания из разряда «когда я вырасту, я это сделаю» вы уже осуществили? Теперь подумайте об этом, напишите мне, и вам должно стать приятно, потому что у меня это получилось. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Света, я в таком восторге.
5: От чего?
4: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
5: Телефончик подскажешь?
4: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-20.
6: Акция действует до 31 июля 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Музыка поколений.
11: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил вообще в этом часе, мы с вами обсуждали, что-то не то, это я не то нажал, все, ну все, уж теперь то, что нужно нажал, музыку добавил, все, легче стал. Я у вас спросил, какую детскую мечту или обещание, которое вы давали себе в детстве, там, я буду, вот вырасту, сделаю вот так-то. Вы уже, в принципе, сделали, может быть, даже этого не заметили, но вы же понимаете, что все мечты, они должны осуществляться. Ну, даже самые заветные. Хотя потом, конечно, ну ладно, это уже отдельная тема. Вот. Вы, может быть, этого даже не заметили, а это на самом деле должно приносить нам радость. И вот эти вот маленькие мелочи, которые мы сделали, давали себе слово, сделали. Вот погнали, то, что вы пишете. Этой весной наконец-то собрал сморчки. Интересно, у вас были мечты в детстве? Я тут, ну, никак... Это, я тоже видел их, ну, штук 5 собрал, думаю, ну, что морочиться с ними-то вообще? А вы прям вот реально, прям чисто по сморчкам с детства, да? Хорошо, ладно. Ну вот, здорово, поздравляю, осуществили же мечту. Вот, радость, чувствуете, сморчковы? Вот должна быть. Где-то там внутри у вас должна быть эта радость. А я в детстве, работая отверткой, всегда думал, а мечтал о шуруповерте. А тогда они были дорогущие, от батареи работали недолго, а заряжать приходилось по 4 часа. А сейчас у меня их несколько штук. У меня 3. Все рабочие. Да, да, понимаю. Вообще понимаю. Вот, если бы я еще умел руками работать, еще бы лучше было. Добрый день, Алиса и Дмитрий. Скоро приедет, Михайловна. У меня такое было с колючими свитерами, в которые меня одевали в детстве. Они всегда кололись, и это было ужасно. Вырос, теперь сам решаю, что надеть зимой, и ничего не колется. Вот. Добрый день, пишет нам Сергей Леша. Задумался и понял, что можно не есть кашу по утрам. Ложиться спать не после. Спокойной ночи, малыши. И жить отдельно от родителей. Да это, ну, в детстве мы все хотим жить отдельно от родителей. Кто же знал, что с ними классно вообще на самом деле. Так, когда я вырасту, у меня будет ноутбук, и буду очень деловая на нем клацать кнопочки. Теперь я главный бухгалтер и управляющая. Клацаю кнопочки даже на пляже. Я не так себе это представляла. 0 звезд, пишет нам наша слушательница. Держись, дорогая, держись. Добрый день. Купил себе электрогитару. Ой, сейчас это читать, я не знаю. Ну, там, вот слушай, понимаешь, у тебя первая часть, вот 3611, номер телефона, здесь же без подписи, я бы сейчас бы назвал бы тебя по имени с большим удовольствием, братюня. Ну, в хорошем смысле. Короче, слушай, сейчас в первой части будут все завидовать, а потом будем тебя поддерживать. Купил себе электрогитару, большие барабаны, большие колонки, все подключил, микрофон, пою, слушаю громко музыку. Точка. Вроде как, ну, то, что мечтал, прям крутяк вообще. Полные, обалдеть, и я не могу себе позволить. Да, вообще женатые не могут себе такого взять и позволить. Ну, по хорошему счету. А еще сегодня вышел из отпуска на работу, ездил с детьми, совсем не отдохнул. Помогите, помогите справиться с депрессией. Вот как, вот что? Вот как тебе? Давай мы тебе, ну, лучики, ну, там, с завистью, конечно, они будут замешаны, здесь деваться некуда, у тебя есть барабаны, колонки, микрофоны, и ты можешь громко слушать музыку. У тебя есть дети, и ты можешь громко слушать музыку. Ты, алло, ты чего? Гони депрессию вообще, что такое? Вот сейчас солнце выйдет, и будет вообще классно. Привет, наши, в детстве, в возрасте 6 лет, это 91 год, мечтал купить китайский фонарик, наесться сладости, купить машину, чтобы сама заводилась, и потрогать... у красивой девчонки. Вот, ну что, глаза потрогать, конечно, у, в общем, красивой девчонки.
2: Ты сказал, солнце выйдет, а солнце зашло.
1: Да, солнце зашло, да, закатилось бы, я сказал. Бог дал все, что я просил, но кто после этого скажет, что его нет? Спасибо за все, пишет нам наш слушатель.
2: А что мы обсуждаем?
1: Я тебе написал, я тебе даже аудио сделал. Да? Все, слушайте внимательно, а потом мы с вами поговорим. Что тебе было? Я тут наврал всем.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили с Алисой Михайловной, какую детскую мечту или какое детское обещание себе взрослому вы выполнили?
2: Ой, Кока-кола. Без столько Кока-колы, сколько захочешь.
1: Ты себе до сих пор это позволяешь?
2: В смысле, да.
1: Нельзя.
2: Да. Я без сахара пью, потому что которые с сахаром у меня прыщи.
1: Понятно.
2: 40 лет прыщи, понимаешь?
1: Понимаю. Да. Понимаю, в 50 они тоже будут, поверь мне. Понимаешь?
2: Кошмар.
1: Да.
2: Кошмар. Ладно. У меня еще прыщи не кончились, уже морщины, да? Привет. В детстве меня завораживали большие японские музыкальные центры 90-х. Вот свои 45 лет взял, только надо придумать что-то с Bluetooth-модулем, и вообще будет идеально.
1: Слушайте, а покопайтесь, какая-то есть контора, которая радиолы, да, она там что-то переделывает, да. Реально это можно сделать. В старый корпус вложить новую начинку, сейчас это, по-моему, ну, короче, да, в интернет вам в помощь.
2: Да там даже не начинка, там реально переходники, все эти вот, они, я как музыкант говорю, они все есть, все эти переходники. Да, иногда это такая целая колбаса из переходников, но там очень важно изучить совместимость, вот эту всю...
1: Я всего знаю мама-папа.
2: Да. Читаем дальше ваше сообщение.
1: В детстве очень хотел стать дворником. Уж больно нравилось, как они метут. Чистят, и за ними всегда остается чистота. Дворником не стал, но построив большую дачу, сам с удовольствием теперь мету, чищу, скребу и кидаю. Если у вас закончится, приезжайте, я вам покажу маленькую дачку, где смести, кидать, не перекидать вообще просто. Приезжайте.
2: И вот еще в тему дачи. Давайте. Дмитрий, привет. С детства хотел, чтобы у меня в огороде рос фундук. Вот сбылось. В воскресенье привез саженцы из Башкирии, посадил на даче у Рапишном. Жене 50 лет, Женя живет в Перми.
1: Жень, и там надо еще поплевать. Я не знаю, за ее чем, но так говорят. Вот, поплевать.
2: Именно в фундук или в любые саженцы надо плевать?
1: Ну, просто. Короче, плюньте куда-нибудь.
2: Когда была маленькая, особо финансовой возможности покупать шоколад не было. Я помню, как из новогодних подарков вытаскивалась та самая большая плитка шоколада, и в какой-то момент, когда хотела сладкого, ее доставали и делили на всех. А по телевизору были те самые рекламы, как девушки откусывают плитку шоколада зубами. О, да, и батончики, конечно, да. И я хотела так же. Думала, вырасту, буду покупать себе плитки шоколада и так же их кушать, как в рекламе. Выросла, исполнила свою маленькую мечту. Как ощущение.
1: Да, как ощущение. Да классно.
2: Что-то на богатом.
1: Не, ну шоколад же, он же тем более дофамин еще повышает, и ты такое съедаешь.
2: А вы не резали какой-нибудь там батончик или шоколадку там на 8 частей?
1: Было такое. У тебя было, да?
2: Да, мы нам один раз какой-то сникерс нам достался откуда-то. 94-95 год, вот был как раз на Новый год, где-то вот, то ли, да, сникерс это был. И мы его нарезали с родителями, ну просто, вот, знаешь, вот...
1: Я понимаю, прям как лук.
2: На препараты, знаешь, на медицинские препараты.
1: Короче, микродозинг сникерса. Вот. Дима, добрый день. И Алиса, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я в детстве мечтала слушать музыку везде, где хочу. Я росла в деревне, где, так, кроме старенького телека и радиоточки ничего не было. А сейчас я могу слушать музыку всюду, и такую, какую хочу. Мечта сбылась. Круто.
2: Добрый день. Купить целый торт в обычный день. Съесть его и ни с кем не поделиться.
1: Вот. Было такое? Делала?
2: Ну да.
1: Вообще шикарно. А арбуз, когда ты ложкой выедаешь, и тебе...
2: Я не... уже хожу, капаю слюнями на арбуз. Ты знаешь, мне надо подождать дня 3-4.
1: Да. Потом да. Я... Будьте столь любезны.
2: Да.
1: Так, приветствую. И так, императора душнил. Тут лично мне обращают, а ты пока еще нет. Ты еще пока принцесса. А, многие мечтают в детство вернуться, а я нет. И сейчас живу условно счастлив. А, хочу, всю ночь не сплю. Хочу, в комп играю до посинения. Ем, что хочу. И когда хочу, гуляю, и меня не гонят домой. Работаю, свои карманные деньги есть. Прикольно, что у вас есть свои карманные деньги. И не надо клянчить. В фильмах некто глазами... В фильмах никто мне глаза не закрывает. Ну, когда вот это вот, да? И не выгоняет из комнаты и никакой домашки. Пишет нам Тёма из Москвы.
2: Ну, прям мечта 12-летнего пацана.
1: Класс, красавчик. Прикинь, сейчас 12-летний ребенок... Не знаю. Сейчас вот 12-летний ребенок внутри тебя такой говорит... Спасибо, Артём! Артём, спасибо!
0: Наше радио.

сегодня нет после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы продолжаем с вами обсуждать ваши детские мечты, которые вы исполнили и воплотили в жизнь. В детстве мечтал купить целую палку вареной колбасы, кусать ее прям целиком, без хлеба. Два раза пробовал, хватило на пару укусов.
2: Да, ну вот честно, вот, да, понимаю. А в детстве, Анатолий, как-то по-другому все было, фиг его знает.
1: Мама, да, в детстве это же растущий организм, мы могли действительно в детстве затащить целую палку этой колбасы
2: и не
1: поперхнулись бы.
2: Мама в детстве не разрешала есть чипсы на завтрак. Теперь я взрослый, самостоятельный человек и могу есть их утром. Правда, теперь у меня изжога.
1: Привет, душки. Реклама Сникерса, где пацан брал батончик из полной коробки. Как я мечтал о такой.
2: О, у меня не было еще никогда такой коробки.
1: Теперь мне 42. Лучше мясо кусок огромный, чем эти сладости.
2: Согласен, тем более они сейчас испортились очень сильно. Исчез вот этот вот вкус того Сникерса. И то ли у нас наши вкусовые сосочки...
1: Нет, у нас изменились, да, у нас вкусовые... Особенно после ковидов.
2: Думаешь?
1: И особенно.
2: Да, состав другой тоже.
0: На нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто, Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Москва готова передать регионам передовые технологии в здравоохранении. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, одним из таких проектов является внедрение ЕМИАС в городских медучреждениях Санкт-Петербурга. К системе уже подключены 26 больниц. Следующим этапом станет внедрение регионального сегмента ЕМИАС в поликлиниках. Еще одним успешным проектом, по словам Собянина, стала запущенная в марте умная госпитализация. Она позволяет москвичам онлайн выбрать больницу и дату плановой госпитализации. Кроме того, 3 года назад в городских стационарах запустили проект «Цифровая клиника», и больницы полностью перешли на электронную медицинскую документацию. Следующий этап – внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта. Аэропорт Внуково отправил весь багаж, который не был своевременно доставлен рейсами в Турцию и Египет, из-за сбоя системы обработки. Но в отдельных случаях обработка и сортировка багажа в аэропортах назначения занимает больше времени. Об этом сообщили в пресс-службе Внуково. В Российском союзе туриндустрии объяснили, что в пик туристического сезона турецкие аэропорты работают с повышенной нагрузкой, что отражается на скорости обработки багажа местными службами. Туроператоры не отмечают массового характера подобных обращений, но отдельные жалобы поступают. О сбоях в работе системы обработки багажа в аэропорту Внуково сообщили в минувшее воскресенье. Один человек погиб в результате падения лифта в доме на открытом шоссе в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там добавили, что в доме проводится ремонт лифтов. Как уточнили РИА Новости представители экстренных служб столицы, происшествие случилось накануне вечером при проведении работ в лифтовой шахте. Врачи в Москве спасли спортсмена, употреблявшего мухоморы для наращивания мышц. Об этом сообщается в телеграм-канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Мужчина потерял сознание во время утренней пробежки после употребления мухоморов. Медики отметили, что мухоморы – новый опасный тренд. В интернете продаются порошок и капсулы этого гриба, который якобы повышает работоспособность и укрепляет иммунитет. Но вместо обещанного улучшения здоровья пациенты оказываются в центре острых отравлений с клифом. Медики предупредили, что в порошке мухоморов содержатся яды. Они негативны. Активно влияют на нервную систему и работу мозга, и даже приводят к коме. В центре Москвы обновили Новодевичью набережную. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году планируется привести в порядок 4 набережные в районе Хамовники – Причистинскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе Олимпийскому комплексу Лужники и парку Горького. Поэтому основная задача – обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов, отметил заммэра. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Так, у тебя была история про курицу.
2: Была у меня история, да. Смотрите, ну, как бы это, я бы никогда такого бы не сделал в жизни. Один мой знакомый.
1: Ага. Он радиоведущий?
2: Давай не будем касаться. Так,
1: хорошо.
2: Да, мы не будем. Ехал прям буквально недавно на работу, заехал в ресторан быстрого питания и купил своей коллеге, ну, я не знаю, какие у них там отношения, ну, коллеги они, собственно, коллеги. Купил ей три куриных...
1: Нет,
2: коллеги,
1: поняла,
2: никто не знает, да. Ну,
1: хорошо,
2: зачем я буду сдавать своего друга? Вот. Он сейчас все равно слышит, ему будет стыдно немножко, наверное. Хотя, судя по тому, что он доволен, вряд ли. Короче, он для своей подруги, у которой сейчас период жора, купил три куриных ноги. Потом приехал, подумал, слушай, ну три как-то вот, ну зачем, она же, ну много, много, три, тем более она вся во фритюре, одну съел. Потом подумал, две как-то нечетно дарить, вот, съел вторую. Потом думаю, ну что вот это вот с одной уже позориться. Съел третью. На самом деле его задавила жаба. В какой-то момент он такой подумал, ну блин, ну пахнет, тварь, вкусно.
1: Почему ей, а не мне?
2: Да. И, короче, и вот он мне рассказывает эту историю, из этого родилась тема. Скажите, пожалуйста, когда вы в порыве альтруизма, бешеной любви, может быть, даже к вашим близким, к вашей семье, вдруг что-то покупаете, или к друзьям, или думаете, ой, блин, вот сейчас, вот, ах, я приеду, и вот ей там или ему вот это вот подарю, потому что вот так хочу, а потом такая корова нужна самому. И как бы жаба вас говорит, слушай, Мить, моего друга зовут тоже Дима, вот, мы так друг друга зовем, Мить. Да, вот. Так. Короче, да.
1: Митьки.
2: Да. Угу. Вот было ли у вас такое, что вы кому-то что-то купили в подарок, не сообщая? Да, вот это вот, кстати, очень был главный аргумент. Знаешь, да, как вот стыд ушел? Ну, его же коллега не в курсе, что,
1: да, что
2: ей было что-то куплено.
1: Да,
2: конечно. Она не расстроится, а ты будешь рад, и все. А потом как-нибудь в другой раз, может быть, в три раза больше. Пусть съест и лопнет. Поэтому... Было ли такое в вашей жизни? И что это было? Кому вы, ну, вы что-то кому-то купили из альтруистических, из мизантропских?
1: Из
2: Да. А потом жаба такая.
1: Филантропских, а не мизантропских. Это немножечко разные.
2: У меня ошибки по Фрейду.
1: Так ненавидел свою соведущую, что купил ей трех кур. Три куриные задницы.
2: Короче, и я забыл. Да, что это было?
1: У меня такое было. Но единственное, что я все-таки себя переборола... Но мне очень сильно хотелось.
2: Значит, не было.
1: На день рождения моей одноклассницы мои родители купили фломастеры Крайола, которых у меня отродясь не было. Я рисовала фломастерами конструктор.
2: Ну, ничего страшного.
1: Которые разбавлялись духами.
2: Да, пахли все у нас прикольно, да.
1: Да.
2: Тройным одеколоном духами.
1: Да, да. Ну,
2: конечно.
1: Я это имела в виду.
2: Угу.
1: Да. Но это мне, кстати, не помогало им. Они все равно не рисовали. В общем, так или иначе, очень я хотела эти фломастеры, и грешным делом думала их умыкнуть, благо была молодая и беспринципна.
2: Это очень важно, да-да-да.
1: Ну, когда нам там 7-8 лет, мы все до большой степени беспринципны.
2: Честно, да. И так это должно, ну, в хорошем смысле быть, да.
1: Вот, и нет, конечно, я этого не сделала, но честно, я признаюсь, дико страшно, я этого очень сильно хотела.
2: То есть жаба вот это говорит, оставь. Mm-hmm. Мы положим их,
1: есть, как
2: никто
1: родители,
2: не найдет,
1: да,
2: никто
1: да,
2: не узнает,
1: как бы
2: подружка не скажет.
1: Передадут, оставь. А ты как бы не донесешь.
2: Да, намочи манту вот этого. Да, mm-hmm. да. Короче, друзья, давайте, когда вы что-то кому-то купили, а ваша жаба сказала «Мое!» Пишите через
1: моя
2: наших...
1: Прелесть.
2: «Моя прелесть!» О, да, кстати. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. маршруту. «АсАвтоВолга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Скажите, Алиса Михайловна, а вы как коренная петербурженка, нерпой вы часто прикидывались? Вот сейчас я просто песню послушал.
2: Знаешь, вспоминаю я холодную зиму 1996 года.
1: Лежу я, декабрь. Значит, нерпой на Балтийском заливе.
2: Нет, стою я, значит, на остановке на набережной Черной речки, ожидаю 122-й автобус, который отвезет меня.
1: Черная речка, это там, где не стало...
2: Именно там.
1: Ой, а что вы там шлялись?
2: Я там жила.
1: А?
2: Да. То есть когда-то это был глухой загород, сейчас это почти центр. Это три остановки от Невского проспекта.
1: Ничего, у вас загород
2: смотри,
1: как-то...
2: Горьковская, Петроградская, то есть Невский, отсчитываем, да? Горьковская, Петроградская, Черная речка. Три остановки от центра, реально. И вот стою я, значит, на набережной Черной речки, ожидаю 122-й автобус, который должен отвезти меня в школу. Время там что-то типа там 8
1: Ну, короче, мгла полная, да?
2: Мгла полная, народу как сельдей в бочке. И вот открываются, значит, двери. Я понимаю, что чтобы мне туда втиснуться, мне надо реально всосать в себя все конечности и стать одновременно.
1: И нерпой, и корюшкой.
2: Да, занырнуть туда нерпой, сжав все свои конечности, став одновременно и мягкой, и продолговатой. И желательно рюкзак тоже всосать
1: не надо
2: в свою спину.
1: Про мягкие, про долговатые. Купила. Мы вас спросили, друзья, было ли у вас такое в жизни, давайте уже честными будем, когда вы что-то покупаете, ну, просто вот порыв у вас был, кому-то что-то подарить, купить, потом вдруг понимаете, что мое это, моя прелесть, никому не отдам вообще нафиг, ну, моя штука. Вот мы вас спросили, вы нам пишете. Купила подруге серьги, как красивые синие бабочки. Распечатала и надела сама. Но заказала ей снова такие же, пишет нам Аня из Москвы. Вот, я не одинок.
2: Насчет бабочек, у тебя тоже есть серьги бабушки?
1: Нет.
2: У тебя серьги бабушки.
1: Я про жабу.
2: Митя, ты сегодня в форме. Купила как-то мужу футболку с прикольным принтом, которая полюбилась мне больше, чем ему. Сдержала себя в руках. Когда она превратилась в состояние носить только дома, забрала благополучно себе с контекстом. Но она же сносилась. И пусть теперь мне послужит для прогулок с сына-песом.
1: Да,
2: псын. Сейчас... Это называется псын.
1: Псын. Кстати, маленький лайфхак. Если такие есть у вас, ну, короче говоря, ну, просто постирайте ее неправильно. Все, она чуть-чуть растянется, и уже на выход будет нельзя. Наша привет. Купил другу флаг Локомотива. Перенесли днюху на следующие выходные. За это время решил оставить флаг себе. А ему подарил кружку с Лока.
2: Такого никогда не было. Если решал чем-то порадовать кого-то, то доводил дело до логического конца. Но идея интересная, пишет, нам надо попробовать.
1: Да, но
2: а еще, знаешь, нас же
1: мы вас не учим плохому.
2: Нас же воспитали так, что мы покупаем все лучшее другим.
1: Да
2: себе
1: правда.
2: Можно что-нибудь паршивенькое, такое дешевенькое. Да,
1: аналог, ага.
2: А вот уже на подарок мы покупаем, что вот себе бы никогда бы не купили.
1: Правда.
2: И пожали бы, вот жаба бы пожала бы наши шеи тоненькие без этого.
1: Поэтому жаба, она вот хитрая тоже тварь, понимаешь? Она же вначале говорит, купи подруге, а потом оставь себе. Какая хорошая жаба, умная вообще, умная это, тварь божья.
2: А ведь сначала-то надо надеть маску на себя, а потом уже на всех окружающих.
1: Конечно, конечно. Привет, самый лучший ведущий, спасибо большое. Купила коллеге парфюм запахом розы, она такие любит, но оставила к себе, очень понравились.
2: Да не гри... она же любит ей и нюхать его на вас.
1: Да, кстати. Вы ходите возле нее, брызгайтесь, пусть она нюхает. Что прям вы их носите, она их нюхает. Все норм, все довольны.
2: Добрый день, мои дорогие. Мы с женой ее любимой тете купили очень красивую и дорогущую елочную игрушку. Угу. Пятый год висит у нас на елке.
1: Ну, слушайте, тетя ж пока не кинулась. Когда кинется, спросит, скажет, а вот она, вот мы для вас ее берегли. Так, друзья, когда вы кому-то что-то купили, но ваша жаба... Ну, короче, оставили себе. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
3: Ну что ж, дорогие друзья, обсуждаем, когда вы что-то купили кому-то в подарок, а потом такие, ой, да, такая корова нужна самому, как будто бы, да, вот. И забрали себе.
4: Вот,
3: у
4: пожалуйста.
3: Меня чаще получается наоборот. Купила себе, подарила кому-нибудь. Что из одежды? Сумки, дочь джимает MP3-плеер, беспроводные наушники, муж, подругам, маме всегда что-нибудь да отдам, просто потому что им понравилось. Только один раз не смогла расстаться с подарком. Плед с единорожками, такой клевый и мягкий, уже 5 лет греет меня. Ой, боже. Девочки-миллениалы, которые реально себя вот в прямом смысле слова последние штаны снимут, отдадут, потому что кто-то похвалил.
5: Она мужу отдала MP3-плеер. Какие последние штаны? Они закончились еще как раз вот вы только рождаться миллениарвы начали. Чине отдала. Но насчет пледа с единорожками...
3: Подожди, может, они давно с мужем?
5: Знаешь, как она помнит?
3: Ну, судя по тому, что у них есть дочь, которая уже отжимает сумки.
5: Знаешь, как она помнит? Отдала, отдала, забыла, и отпусти, и добром тебе вернется, да, как в старом мультике говорили. Вот, пожалуйста, выбрала подруге в подарок ортопедическую подушку с эффектом памяти. Она вечно жалуется на шею. Решила прилечь на нее на 5 минут. Утром проснулась, подушку не отдам никому. 20 восклицательных знаков. Понятно.
3: Привет, подарил другу набор ключей, трещоток и головок. Потом подумал, а я тоже хочу, и забыл. Через пару месяцев брат жены дарит мне такой же набор, как будто бы вселенная меня услышала. А может, вы во сне разговаривали? А зачем я отдал этот набор?
5: Странно, что брат жены услышал. Купила мужу дорогущую коробку крафтового бельгийского шоколада, чтобы поднять ему настроение. Ну да, мы же, мужики, любим крафтовый бельгийский шоколад. Подожди, я не закончил. Ну, в смысле, она должна что-то было дальше, как бы, ну, тема-то, да, развить?
3: Я и удивляюсь.
5: Пока везла домой в пробке, в кавычках, с горя съела половину. Пришлось прятать и доедать ночью одной.
3: Надо было сказать, что было солнце, он растаял. Кондиционер не работал.
5: Зачем говорить?
3: Привет, любимки. Нет, отдавала всегда, если покупала человеку. Лучше я себе еще куплю. Но если мне нравится, то и человеку должно понравиться, и мне будет приятно. А Димин товарищ неназванный, просто жадина, пишут нам.
5: Ну и ладно.
3: Вокс попули, вокс деи. Глаз народа, глаз божий. А вот нам тут еще, смотри, в тему твоего товарища написали. Крылышки, ростик, странный предмет. Они вроде есть, но их уже нет.
5: Да. Только там ноги были, как мне друг рассказывал. Смотрите дальше. Так. Где вот было? Где? Подождите. Вот. Про халат уже было. Классный про халат. Вот, смотрите. Купила сестре шикарный пушистый халат на зиму. На секунду примерила после душа, и все. Это любовь. Снимать отказалась, а сестра получила красивую пижаму, а я идеальный халат.
3: Вот там нам тут уточнение. Плеер купила в январе этого года, чтобы отказаться от подписок и музыки на телефоне с мужем 20 лет вместе. Так что митинг.
5: Да ну я же шутил, ну классно же. Тем более винтаж сейчас в моде. После 20 лет, что еще дарить? Сексом же уже вряд ли заманишь мужа в семью, только MP3-плеером.
1: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так. Обсуждаем, что вы купили другому человеку, а потом ваша внутренняя жабка такая ква, а нам это надо самим. Оставляем и никому не говорим. Добрый день. Хороший друг помогал с переездом мамы. И она в благодарность передала ему набор кофе и кружку для кофе. И черт меня дернул зажать эту кружку. Решила посоветоваться с мужем. А он и кружку мне не разрешил оставить. Еще и другу меня сдал. Позор, до сих пор стыдно.
2: Муж, вообще, что это за мальчиш плохиш?
1: Ну, вот ты, пожалуйста, вот и пусть дальше дружит с этим другом сам вот вообще.
2: Короче, смотрите. Купил племяннику на Новый год огромную железную дорогу с дымом и звуками. Можно дальше не читать, в принципе, тут как бы понятно все будет, да? Пока собирал проверить комплектацию, залипал на часа три. На праздник купил ему машинку, а дорогу положил вокруг своей кровати. Как я понимаю.
1: Добрый день, самый лучший ведущий. У друга в детстве был ДРЭ. Под этим поводом мной были взяты деньги у родителей, на которые был куплен редкий солдатик. Его я все-таки подарил. Но во время игры в песочнице в этот же день он пропал. Какое же было удивление у друга, когда он у меня его увидел через полгода в игрушках. Сейчас мы с ним кумовья. Пишет мальчик Юра, 48 лет человеку.
2: Так, купила подруге книгу-бестселлер про психологию и личные границы. Дай, думаю, полистаю. Увлеклась. Прочитала половину, подчеркнула важные мысли карандашом. Дарить такое уже неудобно. Оставила себе. Ну, логично вообще, в принципе, это нормально. И вообще так и нужно читать книги. Знаешь, вот, ну ладно, это тема уже другого разговора. Абсолютно. О том, что нужно работать с книгами, да.
1: Да. Так, купила подруге в подарок на день рождения роскошнейший плед с рукавами и винным принтом. Потом подумала, у подруги маленький ребенок, 1.5 года. Ей все равно некогда нежиться в пледике, абсолютно, тем более попивать винишко. И оставила себе. Кайфую в нем неописуемо.
2: И вы знаете, вот честно говоря, ноль осуждения. Тут одной моей коллеге, это не Алиса Михайловна была, но другой коллеге, подарили такой же плед в «Звездах». А я говорю, а я в детстве был звездным мальчиком, мама мне костюм шила. Ну как шила? Она взяла просто кусок ткани, туда из фольги прилепила на клей какой-то ПВА звездочки вырезанные и повязала. Я был типа звездный мальчик. Фильм был такой популярный очень сильно. А тут вот плед такой фиолетовый, синий, ну такой фиолетовый, с белыми этим самым.
1: Фиолетово-черный.
2: Да. Короче говоря, отжал, да. Все, друзья, тема закрыта.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Удмуртию возглавила Ольга Абрамова. Указом президента ее назначили в рею главы республики. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза, а до этого занимала пост ИО председателя правительства Удмуртии. Глава Удмуртии Александр Боричалов покидает свой пост. Сегодня президент принял его отставку по собственному желанию. Телеграм могут признать террористической организацией, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он рекомендовал не совершать транзакции в мессенджере до официального разъяснения Роскомнадзора и ФСБ. При этом пользователи могут купить премиум-подписку или звезды в качестве подарка. По мнению депутата, такие транзакции пока не будут считать финансированием экстремизма. Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Телеграма Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Один из них, директор центра, впоследствии скончался, сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел 13 июля. 38-летний обвиняемый в ходе конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего Александра Шанина и 67-летнего Никиты Зезина. Перед этим ученые пресекли совершаемые несовершеннолетними правонарушения. СМИ сообщали, что обвиняемый – отец одного из подростков. В дальнейшем ученый Зезин был госпитализирован, в больнице он скончался. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Отечественные арбузы еще не попали в магазины, поэтому цены снизятся только в августе, рассказала НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
2: Про рост цен говорить пока рано. Сезон российских арбузов, он вот только-только начинается. Более того, в этом году он начинается чуть-чуть позже, и, соответственно, наверное, немножко позднее будут корректироваться цены. Позже сезон начинается из-за того, что в этом году холодная весна, влажная в южных регионах, но при этом не было каких-то заморозков. Скорее всего, урожай кажется достаточно хорошим.
1: Средняя цена арбуза сейчас составляет 66 рублей за килограмм. Умер автор трека «Night Cool» из фильма «Драйв», французский диджей Кавинский. Он скончался в Париже, ему было 50 лет. Основной причиной смерти считается инсульт. Кавинский – один из самых ярких представителей французской электронной сцены. Он стал известным во всем мире благодаря треку «Night Cool», выбранному саундтреком для фильма «Драйв». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВКонтакте и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Алиса Михайловна, я тут подумал, всякое бывает в жизни.
1: Я тут подумал, точка.
2: Я тут подумал, да. Ну, к сожалению.
1: Запятая.
2: Да. Друзья, только что вы послушали урок синтаксиса русского языка.
1: Опять запятая, как пела Ирина Дубцова, да?
2: Наверное.
1: Это серьезно.
2: Ирина, вам большущий привет.
1: Да.
2: Вам большущий привет, да. Очень очаровательная девушка. Кстати, когда я брал у нее интервью много лет тому назад, это было, милая, очень воспитанная, очень грамотная, хорошая. Вот. И талантливая, естественно. Так, друзья, вот насчет, кстати, сверхлюдей, вот так назовем их, или еще там кого-то. Скажи, пожалуйста, я сейчас параллельно, одним глазком смотрю мультяху. Когда выхожу. Абсолютно одним. Вторым я работаю.
1: Вторым я слежу за таймингом.
2: Да. Все как бы в порядке. Вот я подумал. Знаешь, тут же вспомнилось мультик «Гадкий я». И там были миньоны. Они сейчас дико популярные все. Знаете, по-моему, сейчас новый фильм, по-моему, вышел уже. У нас тоже скоро выйдет. И они такие помощники классные и все прочее. А вот кого бы ты из известных персонажей, неважно, мультиков, фильма, кино.
1: Или известных.
2: Вот оттуда. Оттуда ты бы хотела себе в качестве компаньона. Не семью имеется в виду, а там, компаньона. Дружить в услужении. Why not? В качестве помощника.
1: Конечно, в идеальном
2: все
1: мире.
2: Все мы рождены властелинами вселенной.
1: Идеальным помощником была бы я. Вторая Алиса Михайловна.
2: Я этого не вытяну уже.
1: Армия Алиса Михайловна.
2: Да, друзья, короче говоря, что там этот... Сейчас, прости, я сейчас тебя перебил, но это нужно. Что там делает этот Илон Маск? Марс? Ребят, мы, кажется, будем его спонсировать. Переселяемся, если будет армия Вокс.
1: Лишь бы не Шмарс. В менее идеальном мире, наверное, это был бы Дракула из последней экранизации, где его сыграл Калеб Лэндри-Джонс.
2: Никто не знает, кто это, ладно. Так, хорошо. Я, честно говоря, тему-то только что сейчас придумал. Она у меня выпала из... меня. Я еще пока не знаю, кого я хотел.
1: Он богатый, он может не спать.
2: Он?
1: Дракула.
2: А.
1: Он богатый, он может не спать, он всех знает, у него хорошие бизнесы. То есть, на самом деле, с точки зрения, если твой деловой партнер, и тем более, если твой ассистент, он умеет телепортироваться, там,
2: Представляешь, как обидно.
1: Я в поезде, он вжух
2: и там. Офигительно ты придумала вообще, Вокс.
1: Правильно,
2: ладно.
1: Пока еду и отдыхаю, он уже там, уже начал там на площадке звук настраивать, понимаешь?
2: Короче, друзья, с кем бы вы там подружились из вот этих вот всех придуманных или непридуманных и хотели бы иметь какие-то, как называется?
1: Внемли Метатрону гласа Бога истинного из догмы.
2: Да, вот что-то такое вот, да. Конституцией кукольного Кена. Это оттуда же. Так вот,
1: анатомия,
2: давайте, пишите, пожалуйста.
1: Да, у меня, говорит, анатомия. Кукольного
2: да,
1: фильма,
2: да, да, да, да, да, да, да. Алан Рикман там был великолепен.
1: А ты?
2: Я вот не могу пока придумать, мы болтаем с тобой. А я мужчина, у меня два действия могут происходить только в этом.
1: Да, я предположу, можно?
2: Давай.
1: Джессика Рэббит.
2: Кто это?
1: Это из...
2: Кто поставил
1: кролика
2: Роджера. Да, она же намалеванная. А если я, не дай бог, присну... волшебства из там хрустальной грани бокала и вот это вот целлулоидное.
1: Колдовство, ага. Хрустальный мрак бокала, ты хотел сказать.
2: Она будет какая-то, не надо мне вот это.
1: Держите свой бокал в руках, Митенька, не расплескайте свое волшебство.
2: Да надоело уже в них держать, хочется уже отпустить.
1: Хочется звон свой спрятать в мягкое женское.
2: Друзья, пишите, пожалуйста, с кем бы вы хотели, с кем было бы норм в качестве компаньона существовать из придуманных и вот это. Вы поняли, пишите.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Кабы я была царицей, была бы у меня на посылках рыбка золотая. А вы кого имели в виду, да?
2: Да.
1: А вы кого хотели бы себе в помощники из выдуманных или реально существующих персонажей? Вот такая тема часа у нас в этом году.
2: Году. Дима, Алиса, привет. Я бы взял себе ежика из тумана, чай пить с вареньем, пишет нам Серега. Серега, 4 дня не бреешься, волосы вверх, все, ты ежик. Поздравляю тебя. Любой твой друг ежик.
1: Да. Дмитрий, 52 года, из Пятигорска, пишет нам: доброго дня, звезды радиоэфира. Компаньонствовать? Спасибо. Какое слово? Ты смотри, какое слово. Оно как прям олдтаймер, как старый автомобиль без крыши. Компаньонствовать хотел бы с Гэтсби. Точно не соскучишься, и толк будет.
2: Согласен.
1: Человек приятный, образованный, согласен.
2: Дальше.
1: И порядочный.
2: Всем привет, здравствуйте. Бесценный и неповторимая. Понятно? Да, ценник на нас не повесишь, это точно. Хотя я знаю его. Я сейчас про свой. Я бы хотел дружить с джинном из Аладдина, чтобы исполнять мои желания. Например, помог бы попасть к вам на станцию и подружиться с вами лично. Нет, с личными вот тут вот он не может взять помочь. Там какие-то там переносы, телепортации, дворцы и прочее. А вот любовь, дружба и все остальное. Тут нужно, знаешь ли, Леха, тут нужно все вот...
1: Посмотрите фильм «2000 лет желаний». Там очень четко обрисованы правила поведения джиннов и, собственно говоря, их заказчиков. Привет, наши.
2: Вообще фантазия. Как хочу, так и выдумай. Лех, все, норм, дружим.
1: Привет, наши. Я бы хотела дружить со стариком Хоттабычем, чтобы он мне тебе дохал, что я не пожелаю.
2: А нас тут еще называют... Вы что такие пошляки?
1: Мы
2: пошляки? Мы? О чем вы?
1: О, боже.
2: Да, на нас он еще чуть-чуть и что-то там светиться будет уже.
1: Добби хочу, пишет нам. Он прикольный.
2: Да, тем более вещей много не надо. Это не ваша жена. Кот-бегемот из «Мастера и Маргариты». Что-что, с этим котом не пропадешь. Особенно, если спирт надо. Был у меня такой кот, я бы не женился никогда. Цитата уже из другой несленной классики. Да. Итак, друзья, если бы вы решили с кем-то компаньонствовать, спасибо вам за хорошее слово.
1: Да. Дмитрий, супер. Спасибо, великолепное слово.
2: Ну, мы Димке прекрасно, примазался я. Поэтому, кто бы это был, напишите, пожалуйста, все абсолютно, любая фантазия. От Гомера до...
1: До Марч.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какому городу посвятила песню Юлия Пересильд, и поговорим о новом треке групп «Татуин» и «Джоконда». Группа «Мандрагора» представила новый сингл «Семихолмовая». Это танцевальная поп-композиция, посвященная Москве. Городу, который для лидера команды Юлии Пересильд стал местом важных встреч, творческого становления и рождения музыкальной группы. По словам артистки, эта песня – признание в любви столицы и попытка передать ее особую энергию.
4: За встречу нашу, «Мандрагоры» в том числе. Ну и вообще для меня Москва очень важный город. Профессию, детей и вообще все, что у меня есть, в общем, случилось в этом городе. Поэтому очень хотелось написать песню такую о том, какая прекрасная Москва, и о том, какой замечательный это город, и о том, сколько внутри всего интересного происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы под эту музыку наснимали прекрасных московских улочек в том числе. Мне хотелось бы, чтобы, не знаю, люди, которые едут в такси, вытащили телефон и тоже засняли. А еще, конечно, мне хочется, чтобы под нее танцевали, гуляли, танцевали, слушали ее в наушниках и гуляли по летней и ранней осенней Москве.

0: Слушать новую песню группы «Мандрагора» уже можно на всех цифровых площадках. Татуин и Джоконда выпустили совместный трек «На темной стороне». Песня войдет в новый альбом Татуина с фитами, который выйдет в сентябре. По словам Романа Кузьмина, музыканты предложили Елене Мининой несколько композиций на выбор. И неожиданно она выбрала самую тихую балладу.
1: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня, с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы «Джоконда», и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.

0: хит группы «Татуин» и «Джоконда» на прошлой неделе стал новинкой чартовой дюжины. Ну а голосовать за песню можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наши.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Фанатека на нашем радио.
2: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем, кого бы вы хотели себе в компаньон. Вот нам пишут, хотелось бы в компаньоны Дэдпула. Приключения и веселые фразы обеспечены, пишет нам Павел. Вот только не гарантировано, что вы доживете до вечера с таким-то компаньоном.
2: Да, да, безопасности.
1: Он очень любит нарываться, он-то бессмертный и регенерируется.
2: Да, вот. И потом, ты знаешь, когда смотришь, как над другими зло шутят за вот гранью фола, но ты понимаешь, что это шутка, это нормально. Когда такие же шуточки будут лететь в твой адрес, мы так воспринимаем, типа, ой, да, смешно, ха-ха-ха. Когда это летит в твой адрес, через на третий раз уже прям вот... Да,
1: хочется потом буцкнуть.
2: Да, да, а буцкать его бесполезно. Моя мечта, пишет нам кто-то, Тоттера. Так, огромный, мягкий, пушистый.
1: Я
2: на нем
1: знаю,
2: можно
1: кто
2: спать.
1: Это написал.
2: Нет, не я написал. Он умеет вызывать волшебный котобус, и когда тебе грузно, просто обнимает, и все сразу станет хорошо. Вы не забывайте, пожалуйста, что, являясь духом леса, он там еще и довольно мощный. Он и довольно, ну, он может быть суровым. Вы же помните крик Тоттера?
1: А да, это не просто так. Да, я сейчас именно его вспомнила.
2: Ага, да, поэтому тут вот...
1: Но если ты помнишь, маленькая девочка кричит громче и гораздо более грозно.
2: Ничего с возрастом у этих девочек не меняется.
1: С Дейенерис пишет нам, летал бы на драконах, безобразничал. А вы, прежде чем безобразничать, только убедитесь, что вы не являетесь кровным родственником.
2: Да, там вообще с этим прям очень тяжело.
1: Сколько там сезонов придется
2: посмотреть? Фу, не надо. Там что-то, как бы в первом намеке делали. Знаешь, что-то там у них вообще в этих королевских семьях беда-беда какая-то.
1: А это, между
2: прочим,
1: ты знаешь, что он списывал все с реальной историей. И Борджи, и Габсбург, и что там только не...
2: Я бы выбрал Гэндальфа. Во-первых, у него всегда есть мудрый совет, да.
1: Или Пендельф,
2: во-вторых,
1: как его
2: он умеет
1: гоблин
2: пускать крутые фейерверки, но с возрастом мы все их не будем уже сдерживать. И в-третьих, с ним в любой непонятной ситуации можно красиво уйти в закат. Ну, а если что, его бросить, и он такой скажет, ты не пройдешь. Да. И трубка у него тоже крутая. Такие кораблики пускают.
1: И борода. Согревает холода. Борода, как целая, по-моему, группа МП3, если мне не изменяет память. Дмитрий из Манитобы пишет. Наша, привет. Я бы выбрал двое из ларца, и они бы работали за меня.
2: Не было там такого. А вы что? А вы и ей за меня будете? Ага. Там вся фишка в том, что не получается там. Они
1: делегирование
2: же...
1: провалилось с треском.
2: Да. Просто вспомни мультик, там прям это же такая...
1: А я его не смотрела.
2: А я не тебе говорю.
1: А прости.
2: А вообще посмотреть стоит. Я бы выбрала Джарвиса. Искусственный интеллект. Чтобы он за меня вел календарь, отвечал на дурацкие рабочие письма и мягким британским голосом желал доброго утра.
1: Так это колонка сейчас с этим справляется.
2: Конечно, конечно.
1: Имени меня.
2: Овсянка,
1: имени,
2: да,
1: меня,
2: овсянка.
1: Имени меня. Что-то пробило что-то на попеть. Я 2 дня на студии просидела.
2: А я скажу, вы, наверное, певица, да? Я просто не знаю, чем ты занимаешься в жизни?
1: Свободное от работы время?
2: Да.
1: Ну да.
2: Мой выбор — Рататуй. Короче, представляете, ну, в смысле, мышка, которая... Крис. Вот, представляете, приходишь домой уставшая, а у тебя на кухне крыс-шеф готовит ресторанный ужин из того, что завалялось в холодильнике. Мечта. Так они так и делают.
1: Так он же не готовил сам. Он же дергал за волосы, рыжеволосики.
2: То есть оно тебе надо после работы, пришел.
1: Тебе еще какая-то крыса за волосы оттаскала.
2: Женись.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вообще прям просто безобразие. Мы ругаемся, друг друга кормим. Все, гони. Ладно. Мы уже в эфире. Да, здравствуйте.
2: До свидания.
1: Я бы тусанул с Риком Санчесом. Да, из Рика и Морти.
2: Опять же, не факт, что обратно вернетесь именно вы. Возможно, вернется ваша параллельная версия с проводами в левом глазу.
1: Да, но... Да, тут пишут, да, опасно для жизни. Да, он циник. Но зато какие выходные можно устроить в параллельных вселенных. Да и в этой тоже,
2: слушайте. Нам вдруг вам придется шишку пихать, в общем.
1: Так, все, не надо. Давай, ну зачем? Ну, я видел все серии и что-то не помню. Там 10-я сейчас вышла. Что там никуда не пихали шишку?
2: Рик и Морти.
1: Да, сейчас 10-я серия выходит. Кстати,
2: сезон,
1: друзья.
2: Ты хотел сказать.
1: Да, сезон. Кстати, вышел спин-офф. Первая серия вышла к этому мультсериалу о этом самом президенте. Который президент, и он там к нему обращался, к Рику Санчесу, и я как бы не сразу понял, но там прикольно, у него, как, не помню, по-моему, так и называется, президент Пит, или нет, или не Пит, это клиника, ну, короче, поищите, есть, он вышел, прикольно они прям так затеяли, и Рик и Морти там тоже появятся в маленьком камео.
2: Спрашивает нас Макс из Пензы, Максу 39. Привет, дневнушный. Откуда вы берете столько непонятных и незнакомых имен и названий?
1: Оттуда.
2: Из головы.
1: Да.
2: Ну, Митя берет оттуда, а я беру из головы.
1: Поверьте, одинаково качество.
2: А
1: да.
2: Я выбираю Дмитрия Ленского и Алису.
1: Ой!
2: Окс. Это Окс. Всегда потрясающие поэтические вечера, суперские концерты и великолепное, ни с чем не сравнимое настроение. Ваш постоянный слушатель из Краснодарского края. Спасибо.
1: Как мило. Спасибо большое. Спасибо, правда.
2: А какие у тебя, Митенька, ближайшие концерты?
1: 2 декабря. Это то, что я знаю точно. Будет в 16 тоннах на Старом Арбате. Это у меня будет юбилейный концерт. Прям свой день рождения не буду.
2: Да,
1: будет, да, юбилей будет, да. Да,
2: а у меня, значит, 15-го...
1: Значит, во-первых, хочу мороженого, во-вторых, пирожного, в-третьих, вот этих вот маленьких конфеток, которые, знаешь, тутти-фрутти. Ну, я тебе покажу, ссылку сброшу в Алберис.
2: Хорошо, это лучше сразу скидывай ссылку в свой телеграм-канал.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, это лично тебе.
2: А, да, это для меня.
1: Это дорого,
2: Ты не забудь, пожалуйста, виш-лист в телеграм-канал «Ленский жив», дорогие друзья, подписывайтесь, чтобы знать, что подарить этому человеку на юбилей, не перебивай меня.
1: Минуту.
2: А у меня два концерта грядут. 15 августа, джазовый концерт в Санкт-Петербурге, клуб Игоря Бутмана, и, соответственно, 28 августа, это клуб Игоря Бутмана, Москва, приходите.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. В столице на маршрут вышел 3000-й электробус. В юбилейном запуске принял участие Сергей Собянин. Он вручил коллективу Мосгортранса федеральный почетный знак за успехи в труде. Как отметил мэр, предприятие стало одним из самых экологичных не только в России, но и одним из лучших в этом направлении в мире. 3000-й электробус собран на московской заводской площадке КАМАЗа в Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Новый транспорт вышел на городской маршрут номер 119, Киевский вокзал, метро Нагорный. Всего в этом году Москва получит около 500 электробусов, а к 30-му году столица приобретет их свыше 2300. Доля электробусов в рабочем парке Мосгортранса повысится до 85% и составит около 6000 машин. Спецтариф со скидкой 50% в утренние часы запустили для пассажиров 2-го и 3-го маршрутов регулярного речного электротранспорта Москвы, сообщил заместитель мэра Максим Алексутов. Тарифы для поездок на направлениях ЗИЛ-Печатники и Новоспасский-ЗИЛ будут действовать с 7 утра до 11 часов в будние дни. Стоимость при оплате по биометрии составит 115 рублей, по тарифу кошелек карты «Тройка» 165 и при оплате банковской карты 190 рублей. Скидка будет работать с 1 августа до окончания действия летних тарифов 15 октября. Завершена подача заявок на участие в 3-х торгах по продаже Рижского вокзала. Аукцион назначен на 7 августа. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. К приобретению предлагаются вокзал, построенный в 1901 году, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки, а также земельный участок, общая площадь которого превышает 13,5 тысяч квадратных метров. Здание имеет статус объекта культурного наследия. Ранее повторные торги по продаже вокзала, как и первые, не состоялись из-за отсутствие заявок. Фестивали, кинопоказы и творческие встречи пройдут в столичных парках в выходные 1 и 2 августа в рамках проекта «Лето в Москве», сообщил Департамент культуры. Так, в парке «Ходынское поле» 1 августа пройдет фестиваль «Бомбора». С 11 до 19 часов гостей ждут мастер-классы по рисованию для начинающих и опытных художников, творческие паблик-токи, презентации книжных новинок, портфолио-ревью с профессиональными иллюстраторами и встречи с авторами. Вход свободный. А в саду «Эрмитаж» 31 июля по 2 августа будет проходить тайский фестиваль. Провоз велосипедов в поездах Центральной Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний в период проведения 2-го Московского ночного велофестиваля будет бесплатным. Акция действует с 6 утра 1 августа до 16 часов 2-го. Маршрут Московского ночного велофестиваля длиной 16 километров пройдет по Садовому кольцу. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: А если у вас
2: и слушатели.
1: А если у вас, Митенька, скажите, пожалуйста, какая-нибудь новостишечка для нашего последнего часа, потому что в последнем часу мы с тобой всегда обсуждаем какую-нибудь ерунду.
2: Да, ну, особой такой нет, но
1: ну, нет,
2: прилетело,
1: тогда...
2: прилетело оттуда, откуда не знали, сейчас просто заголовочки, да, коротенько.
1: Ну, давай, интересно.
2: Группа BTS отказалась от участия в Грэмми из-за появления отдельной категории для азиатской поп-музыки. Ну, в принципе...
1: Ну, справедливо.
2: Да, если мы делаем, ну, музыку для всех, для всего мира, и
1: да,
2: мы
1: если
2: на супер...
1: уж, как бы, ну,
2: да, и на футболе выступаем.
1: Для всех.
2: Она, нет, не то, что толерантность.
1: Ну, тогда нужно и чернокожих в отдельную категорию выводить.
2: Да, это называется вся любая музыка джаз. Все же, давай честно.
1: Митя, вот, кстати, твой телеграм-канал мы прорекламировали, а мой нет.
2: Ну, давай прорекламируем мой. А что, отчет твой как бы рекламировать? Он и так очень популярным.
1: Друзья,
2: просто видите Алиса
1: Вокс.
2: Друзья,
1: да. Кроме шуток, мы готовим с Митенькой много всяких интересных штуков вам же на новый сезон. То есть сентября будут и как это конкурсы, и призы, и всякое с вами взаимодействие более углубленного толка. Поэтому если вы заранее подпишетесь на наши с Митенькой телеграм-каналы, они называются, соответственно, Алиса Вокс и Ленский Жив, это два разных телеграм-канала, то там вы сможете со временем найти подсказочки и пасхалочки, которые помогут вам выигрывать в наших конкурсах и состязаниях.
2: Да, друзья.
1: А у меня есть еще одна новость про BTS.
2: Давайте, давай.
1: Одна британка победила свою аэрофобию благодаря музыке BTS. Впервые она оказалась, скажем так, столкнулась с аэрофобией, когда попала в очень жесткую турбулентность при перелете, по-моему, в Будапешт, если мне не изменяет память. И после этого она совершенно никак не могла справляться.
2: Я, собственно, понимаю. Я очень долго боролся после того, как после турбулентности. У меня я года полтора не летал, наверное. Вообще. Когда наш самолет махал крыльями, и мы раз 40 залетали на эту самую посадку, а потом вышли, целовали землю, когда, собственно, проводница вырвала, а еще тогда можно было с собой брать. Вот, у меня из рук бутылку коньяка, которую я вез, чтобы маминому доктору подарить, такую дорогую, классную, просто взяла, молча глотнула из горла, дала, и мы такие, ну все, хана. Хана просто, понимаешь, страшно было капец как, и все, потом
1: мне
2: сели.
1: Очень нравится интервью, значит, это вам сейчас немножечко офф-топа, да, интервью Леонардо Ди Каприо, где он рассказывает, как он летел в Россию с...
2: Да, тигров спасать, помню.
1: У нас, говорит, отказали оба двигателя, один еще и горит. Так вот, возвращаясь к этой прекрасной женщине, она победила, значит, свою аэрофобию посредством прослушивания песен группы BTS. Она ее очень сильно любила и любит. И всю дорогу она решила, что вот ради своего 40-летия она таки полетит куда, не,
2: а 40-летия думала,
1: отношений.
2: Отношений даже?
1: Да,
2: с этой группой?
1: Ну, нет.
2: Вообще, когда в 40 лет, мне кажется, уже любят кого-то немножко постарше. Ну, Лепс же еще поздно. Михайлов тоже вроде как рано еще. Вот. Мне кажется, BTS это для девчонок, для даже ты уже, извини,
1: старовато. Я сейчас вспомнила частушку.
2: Без обид.
1: Ты моя радость.
2: Для группы BTS.
1: Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано.
2: Да. Так.
1: Так вот. Короче, она всю дорогу, все там 7 часов перелет слушала по кругу песни группы BTS и легчайшим образом перенесла перелет вот за счет вот этого вот дофаминчика. Или что это там у нее?
2: Наверное, так.
1: Серотонинчика.
2: Не знаю, я не разбираюсь в этом штуке, я просто живу. Так, это просто новость была. Друзья, на этом новости группы BTS на русской рок-станции закончили.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И департамент спорта города Москвы представляют. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол один на один, кубок мира по воркауту, а также грандиозный концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, «Холидей Бой», а также специальный секретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн спорта, уличной культуры и риска. Вход свободный. Подробности на sport.mos.ru. 0+.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, знаете, что такое нудлинг?
2: А это от слова «нудлс» – лапша?
1: Нет, это не от слова «нудить». Да, как это можем. Нудлинг – это, оказывается, сейчас… Это рыбалка.
2: О, вау.
1: Рыбалка на самов. Причем без каких-либо специальных устройств и приспособлений и так далее и тому подобное. Короче, сейчас это набирает популярность, ребята. А, слушай, может быть, не рассказывать, нас дети слушают. Короче, родители, следите. Там, где самы водятся, будьте
2: аккуратны,
1: пожалуйста.
2: Короче, никому не рекомендуем.
1: Никому не рекомендуем,
2: никому,
1: да.
2: Никому не призываем.
1: Короче, это на собственные части тела. На свои конечности. На верхние и нижние. Все, на две руки и две ноги. Сейчас, короче, рыбаки находят нору, в которой, внимание, самка сама охраняет
2: самка
1: икру.
2: Самка сама.
1: Самка сама. Самка сама охраняет икру. По несколько дней, естественно,
2: самиха.
1: Тварюка самиха голодная. И плюс она еще защищает потомство. Поэтому рыбаки туда засовывают руку или ногу.
2: Пользуясь, она цепляется беззащитностью
1: абсолютно.
2: И уязвимостью женщины.
1: И голодом. И голодом. Ну, там сложно понять, может, там и самец.
2: Ты сказал самка.
1: Ну, я так сказал. Я же не всю новость прочел до конца.
2: Ну.
1: Мало ли. Может, там самец. Знаешь, я не могу по рыбам брать определять. Они ж не гупики. В гупиках понятно, в меченосцах понятно.
2: Они
1: а там
2: гупики.
1: Самы. Короче, они засовывают руку-ногу, цепляют и вытаскивают. Вытаскивают. Ну, не с первого раза получается, но имейте в виду, что зубы самов легко прокусывают нашу кожу.
2: Ну, вот я тоже думаю, что это бобо, мне кажется.
1: Прям совсем бобо. Живут они в иле, в грязюке и прочем. Зараза прям вообще прекрасно прилипает. И иногда они оказываются немножко сильнее, чем человек. Поэтому они могут тебя, ну, они могут там застрять в этом самом, в своей норе. Ты руку вытащить не можешь, и ты там минуту-полторы-две ты находишься под водой, что, в принципе, не особо как-то коррелируется с нашими, ну, в общем, биологическими процессами. Поэтому вот почему это популярно, не ясно. А вот один тиктокер, ну, он умный мальчик, в кавычках, вы тут видеть должны мои еще воздушные кавычки, он решил то же самое нудлингом заняться на акулу. Но
2: ой,
1: не сам,
2: но
1: он же умный.
2: Там же еще в 5 раз больше зубов.
1: Да. Он взял какую-то модель, девчонку, примотал ее к ней рыбину и спустили ее в море. Она говорит, ой, я очень боялась, но море было спокойным, рядом со мной была рыба. Вот, и акула должна была вцепиться в рыбу. Она говорит, ну я так подумала, сказала она.
2: Ой,
1: вот. Благо, что им повезло, спустя 3 часа. Акулы ее просто игнорировали. Видно, та еще модель была. Видно, красоты писаные, как я. Вот. И потом, в общем, акула-нянька решила такая, слушай, ну, висит, болтается. Скоро же завоняется, возьму, съем рыбу. И вот они поймали эту акулу-няньку 2 метра длиной. Она не особо людьми, ну, как бы питается. Но, короче, ребят, будьте, пожалуйста, аккуратны, поскольку молодежь сейчас усиленно смотрит у нас разные там всевозможные соцсети. И там,
2: а
1: короче говоря...
2: смотрели всего-то навсего телевизор, по которому показывали чудаков.
1: Кого?
2: Джека. Была такая передача на MTV. Тоже
1: MTV.
2: Не рекомендуется.
1: Раньше деревню дураков мы считали как праздник. А клуб Диснея, о чем ты говоришь?
2: Короче,
1: да.
2: Я просто хотела уточнить. Вот этот вот нудлинг и ловля акул на моделей. Это придумали те же мужчины, которые считают, что женщина глупее?
1: Я не знаю, но нудлинг я уже прям чувствую. Вот вы чувствуете нудлинг, да, в эфире? Вот из чьих-то уст летит. Да-да-да.
0: Наше радио. Звучит наше.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Удивляет глубина познаний моего прекрасного соведущего.
2: Это на ночь было вчера.
1: Ах, вот
2: это
1: поэтому.
2: Это последняя серия вышла «Рик и Морти» вчера.
1: То есть
2: я вчера
1: не помнит, о чем мы там... Бывает, бывает. Давай признаем, да? Бывает такое, что мы о чем-то договорились с тобой, что сейчас, да, в выпуске это обсудим, прям в выходе это обсудим. И через минуту оба и забыли.
2: Это да.
1: Оба забыли. А вот что там было в «Рика и Морти» 8-я серия 3-го сезона?
2: 10-го.
1: Ладно.
2: Я не могу, это спойлер, кто-то еще не видел. Там будет очень... Ну, короче, душещипательная
1: история. Но про шишку, друзья, мы вспомнили. Про шишку мы вспомнили коллегиально.
2: Ты это вспомнила, потому что...
1: А я не забывала.
2: А вот мы пытаемся забыть,
1: да. Я не так много серий «Рика и Морти» посмотрела, знаешь, мне хватило.
2: Тебя ждет прекрасное вообще открытие.
1: Меня ждет прекрасный рабочий вечер.
2: И еще посмотри «Солнечные противоположности». Ну, там, конечно, есть некоторые моменты, которые такие вот не очень у нас любимы, но если на них
1: мне
2: не обращать внимания...
1: Мне однозначно нужна вторая Вокс, чтобы она смотрела все, что рекомендует Митя.
2: Я тебе по секрету скажу. Лучше пусть она работает, а ты смотри. Прикинь, если берешь помощника, то работать должен он, а не ты.
1: Нет, если берешь помощника, то теперь тебе надо еще ему составить план действий, обучить его с ног до головы.
2: Я могу тебе сказать, как человек, которому взяли помощника... Что это чаще всего бесперспективняк.
1: Я знаю.
2: Так и я тебе о чем говорю, понимаешь?
1: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы с вами прощаемся до завтра. Ну, мы сегодня заканчиваемся. До завтра, дорогие друзья.
2: Всем счастливо, всем пока, дали 10 баллов.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация со снабжением топливом предприятия агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Представители регионов на совещании доложили о мерах для обеспечения доступности топлива. Отдельное внимание уделено поставкам в рамках Северного завоза. Федеральная антимонопольная служба подтвердила динамику к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. Пожар в логистическом комплексе «Wildberries» после утренних атак ВСУ в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Губернатор Павел Малков ранее проинформировал о госпитализации 6 человек после отражения атаки дронов в Рязанской области. Есть возгорание на промышленных территориях. «Wildberries», в свою очередь, сообщал об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности. Склад временно не принимает поставки, а товары, которые хранятся там, пока сняты с продажи. Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Такое разъяснение дала пресс-служба главы республики. О какой конкретно должности идет речь, не уточняется. Владимир Путин сегодня принял отставку Бричалова и назначил временно исполняющую обязанности главы республики Ольгу Абрамову. До этого она занимала пост советника министра сельского хозяйства. Абрамова будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора. Бричалов возглавил Удмуртию 8 сентября 2017 года после победы на выборах. В сентябре 22-го он был переизбран на второй пятилетний срок. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мерах поддержки. Об этом рассказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто проработал в системе образования не менее 15 лет. Иск на 150 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве подали к владельцам телевизионной и кинопремии «Золотой глобус» члены Голливудской ассоциации иностранной прессы. Они также добиваются аннулирования соглашения о распуске ассоциации. Согласно материалам иска, корпорация Penske Media и ее владелец Джей Penske действовали в сговоре с холдингом Eldridge Industries и его гендиректором Тоддом Бойли, чтобы спровоцировать бойкот церемонии, снизить ее стоимость и добиться продажи на выгодных условиях. Представитель нынешних владельцев «Золотого глобуса» назвал иск абсурдным. Премия переживает затяжной кризис после расследования 2021 года о составе Голливудской ассоциации иностранной прессы. Оно вызвало общественный резонанс и бойкот. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей в шоу дня. Большое спасибо коллегам из «Тарифа дневного» и Дмитрию, и Алисе. И до встречи завтра. А у нас с вами плавные перетекания, потому что плавным переходом это сложно назвать в послеобеденное время. Перетекание из первой во вторую половину этой среды. Будем потихонечку наблюдать за тем, как завершается рабочий день, переваривать съеденный обед и вообще ждать окончания последней среды в этом июле. Дальше уже только август. Начнем мы традиционно. Давайте с проверки музыкальной памяти. Знаете, такое есть выражение «старожилы не помнят». Ну, мы с вами своего рода, знаете, нас можно так отнести, ну, еще не к старожилам, но к людям, которые, в принципе, пожили какое-то известное количество лет, и мы все прекрасно помним. И для этого есть у нас тест, такой музыкальный. Я вам зачитываю строки из какой-нибудь песни, которая прям вот известна-известна. Вам лишь остается написать, кто ее пел, какой-то припев, вспомнить другие какие-то отличительные особенности этой песни, чтобы я догадался, что старожилы еще ой как помнят. Поэтому давайте не будем изменять традиции. Усаживайтесь поудобнее. Прибавляйте громкости радиоприемников. Сейчас буду зачитывать стихи. Итак, вот они. Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Вот такая вот суровая песня сегодня загадана, если догадались, про какую композицию идет речь, то жду ваше сообщение через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
3: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и я даже не сомневался, что 99,9 в периоде слушателей 10-бального шоу отгадают песню, которая сегодня загадана, потому что с этой песней много чего связано. Воспоминания каких-то теплых, радостных. У меня, например, воспоминания связаны с тем, что я искренне полагал, что песня называется «Куч-кудук». И так вот и пел году в 82-м «Куч-кудук». А на самом деле, конечно же, город назывался «Уч-кудук».

0: И самое любопытное дело в том, что в момент написания, это было прям вот самое начало 80-х годов, Учхудук был закрытым городом. И ни на одной карте его не было обозначения. То есть, ну, были там города, не знаю, другие узбекские были города, Самарканд там, не знаю, еще что-то. А Учхудука не было, хотя город-то крупный довольно-таки, но был засекреченный. Ну, а поскольку как бы вот уже песню про него спели, и вся страна в едином порыве орет «Учхудук», ну, смысл теперь уже скрывать этот Учхудук, и начали его после этого наносить на карты. В общем, спасибо всем, кто принял участие в, вот в этом вот отгадывании, не узбекское, СССР, ну, СССР, СССР, ладно, бог с ним. Спасибо всем, кто принял участие, давайте поговорим. Дело в том, что мы, люди с вами, ну, как я уже говорил, да, взрослые, состоятельные и состоявшиеся, и, знаете, у нас у всех были страхи. Страхи, которые мы переросли, либо начали игнорировать. Я сейчас попробую объяснить, к чему все это идет. Знаете, в один определенный момент у меня был прямо страх, боязнь. Ну, не паническая, прям, знаете, я боялся, что я облысею. Ну, я понимал, что, в принципе, с моим типом вообще всего, это как бы, ну, нельзя исключать такую возможность. Потом в какой-то момент я понял, что вот на макушке начинается вот это вот озеро в лесу образовываться. Думаю, и как-то и перестал бояться. То есть, когда всего этого не было, когда были волосы, ну, относительно пышны и длинны, я как-то, знаете, переживал за них. А потом как-то, когда понял, что, ладно, чего. Я все равно ничего не... Не, можно, конечно, вот это вот в Турцию слетать, попробовать там пересадку, вот это все. Во-первых, дорого. Во-вторых, говорят, больно. И в-третьих, не у всех приживается. Поэтому, ну, природа сделала нас такими. Давайте сегодня поговорим вот про страхи, которые чего-то мы боялись в этой жизни, а потом как-то раз и перестали бояться. Страхи могли быть иррациональными. Чаще всего они были иррациональными. Страхи могли быть наивными, детскими. Или наоборот, какими-то взрослыми, серьезными. Но по прошествии времени эти страхи перестали иметь над нами силу, и мы как-то стали к ним относиться, ну, как к чему-то забавному. Мы и жили эти страхи, их перебороли, и спокойно теперь живем с этими самыми нашими страхами в одной реальности. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем эту тему.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня хочется поговорить про страхи, которые мы и жили, пережили, или которые победили. Пишет наш слушатель, что боялся Энтони Хопкинса после фильма «Молчание ягнят». Думал, что живет в его подвале у слушателя. Когда стал постарше, понял, что Хопкинс живет в Британии. Да и чего его бояться? В принципе, милый мужик.
0: Наш

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня разговариваем про страхи, которые удалось победить и жить, ну, либо смириться с ними. О чем вы пишете? Был раньше страх ездить на эскалаторе в метро. Было постоянное ощущение, что упаду. Но потом как-то все прошло. А вот скажите мне, люди, которые не родились в Москве и не провели здесь детство, а приехали сюда уже, ну, в таком, в осознанном возрасте, у вас не было страха, что вам вот эту гребенку эскалатора каблук или подошву затянет? И вам ее оторвет подошву или каблук, и вы вот прямо потом вынуждены будете в глупом виде ковылять до ближайшего ремонта обуви. У меня было. С детства боюсь темноты и монстра под кроватью. Выросла, купила кровать, под которой нет свободного пространства, пишет Карина, 30 лет. Карина, все только начинается. Знаете, если бы вы даже купили кровать, под которой есть пространство, где-то годам к 40 все это подкроватное пространство начинает заполняться вещами, которые, они нужны, их выбросить нельзя, но они почему-то сейчас ими не пользуешься. Там чемоданы, какая-то спортивная форма, то, чем не пользовались года 3, одежда, обувь, все это находит место под кроватью.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про страхи и житы и не совсем сегодня. В детстве был страх визита к стоматологу. Каждый раз собирался избегать из-за страшных бор машин с этими вот с насадками. Но все равно при острой боли пришлось идти. Теперь терпеть. Сейчас уже это делаю на регулярной основе. Один раз в два в год. В профилактику и на очистку. Камиль, 50 лет. Камиль, мне кажется, вы сейчас герой для многих.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного про страхи. Пишет, что про страх перед эскалатором — это 100%. Это прям да, ребят. Мне кажется, если человек рождается в Москве, у него вместе с пропиской московской автоматически ставится вот это отсутствие страха перед эскалаторами. Пишет Дмитрий из Манитобы. Всегда панически боялся переездов. Переезжал многократно. Со временем привык, поменял две страны. И у вас, наверное, как-то от противного теперь уже привычка переезжать некая выработалась. До сих пор боюсь болгарского меча, но по работе приходится пользоваться. 50-летний Толик. Толик, нужна немножечко пояснительная бригада. Что такое болгарский меч? Болгарскую пилу дисковую, вот эту, я знаю. А болгарский меч пришлось даже гуглить. Google ответа не дает. В молодости чуть не утонул. Нашел под водой камень. Правда, головой нашел, когда нырял. Сейчас занимаюсь подводной охотой. Боюсь глубины, но лезу. Это тот самый случай, когда человек, залезая в воду, залезает в свой собственный страх и всякий раз с ним борется. После похорон бабушки, когда мне было лет 10, был страх смерти. Причем такой сильный, что снилось, что я закрыта в гробу, и по мне черви ползают. Господи, какой кошмар. С возрастом стало легче, но страх все равно был. И вот уже ближе к 30 вдруг страх пропал. Как суждено, так случится. Все не вечно. Ольга, 48 лет. Кстати, да, дети очень боятся смерти. Хотя не очень понимают, что это, но какой-то такой иррациональный страх у детей присутствует. Михаил, город Тверь, 46 лет. У меня было много автомобилей, была боязнь, страх, что они поломаются. Потом была куплена Toyota Camry 70. Все страхи прошли. И много смайликов. Я, наверное, что-то с Toyota Camry связанное такое, что... Ну да ладно. В общем, ребят, если какие-то страхи остались у вас, иррациональные такие, желаю всем от них избавиться, либо смириться, либо пережить, ну, потому как продуктивного в этих страхах мало. А всех, кто избавился от своих страхов, кто их поборол, кто с ними смирился, тех поздравляю. Вы действительно сильные люди.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6 800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Это навсегда.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Фрагменты древних музыкальных инструментов нашли в Москве при раскопках, сообщил Сергей Собянин. Так, в Китай-Городском проезде обнаружен железный варган 18-19 веков. Это самозвучащий язычковый инструмент в виде подковы. На улице Солженицына найдена костяная флейта 17-18 веков. В Лужнецком проезде обнаружили фрагмент костяной дудочки начала 17 века. А на Дружинниковской улице нашли редкую игрушку-свистульку 17 века. В форме барашка с белой глиной, покрытую зеленой поливой. Как отметил мэр, эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы. Восточный обход магистрали в коммунарке будет готов в следующем году, сообщили в комплексе градостроительной политики столицы. Общая протяженность дороги районного значения превысит 7 километров. Она позволит обеспечить комфортный заезд с Калужского шоссе и на него. Бачуринская улица после реконструкции соединит Коммунарское шоссе и улицу Липовый парк. Она планируется четырехполосной. Этот этап работ планируют завершить до конца года, а в следующем Бачуринскую улицу продлят до путепровода над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Около 40 проектов Центра организации дорожного движения реализовано в Москве с начала года. На дорогах появились дополнительные полосы, круги малого радиуса, новые направления движения и развороты. До конца года планируется завершить еще не менее 62 улучшений, сообщил Департамент транспорта. Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее, без увеличения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком. Планируется, в частности, добавить дополнительные полосы на нескольких участках московского скоростного диаметра. Около 20 компаний откроет свои двери для горожан с 5 по 11 августа в рамках специальной акции проекта «День без турникетов». Она приурочена к Московской неделе интерьера и дизайна. Это производители мебели, отделочных материалов, дизайнерские архитектурные бюро. Гостей ждет более 30 экскурсий. Некоторые будут дополнены мастер-классами. Посетители увидят, как создаются современные предметы интерьера, познакомятся с новыми технологиями производства. Записаться на экскурсии и мастер-классы можно на сайте «День без турникетов». МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном дожде в столичном регионе. Сегодня с 6 вечера до 9 утра четверга. В отдельных районах Москвы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и по возможности не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Популярный канал Радио.ру Консент проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который будет уже лишен всяких страхов, всяких боязней. Единственное, может быть, наполнен волнением, потому что будем разыгрывать титул «Умника дня». Почетный и переходящий. Всякий, кто берется за него побороться, конечно же, волнуется, потому что, представляете, на многомиллионную аудиторию отвечать на вопросы, а вдруг какой-то, знаете, вопрос подставит в тупик там из разряда какого цвета был головной убор красной шапочки. Такое тоже случалось. В общем, не бойтесь, не волнуйтесь, если хотите принять участие. В скором времени приглашу вас в игру.
0: Наша реклама.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Азавто. Алматинская, 87.
5: Ох, геноцвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатный. И даже в четверг.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше
9: радио.
10: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, давайте-ка разыграем титул «Умника дня». Есть у меня 20 вопросов на двух карточках, 10 вопросов на каждой. Нет, только пока игроков. Поэтому, если хотите сразиться за титул, милости прошу. Нужна кодовая фраза, точнее кодовое слово. Оттолкнемся от темы прошлого часа. Чего боялись, ну, многие дети в детстве? Конечно же, бабайки. Поэтому, ребята, бабайка, автор 13-го сообщения, будет первым кодовым словом, точнее, автор 13-го сообщения будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начнем первый раунд игры. В нем будет принимать участие Артур. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Артур, две карточки. Одна носит условное название «1», вторая условное название «2». Вам какую?
2: Первую.
1: Первую. Итак, минута времени, 10 вопросов. Поехали. В какой стране находится фонтан Треви?
2: Во Франции.
1: В Италии. Являются ли алмазы электрическими проводниками?
2: Да.
1: Нет. Разрешены ли в тайском боксе удары локтями?
2: Да.
1: Правильно. Сколько видов оружия используется в спортивном фехтовании?
2: Три.
1: Правильно.

0: Кто, согласно древнегреческим мифам, очистил Абгиевы конюшни?
1: Геракл.
0: Правильно. В каком году произошла битва при Ватерлоо?
1: Не знаю, не помню.
0: 1815. Как правильно говорить, свекла, свекла или допустимы оба варианта?
1: Оба варианта.
0: Свекла. В каком городе базируется футбольный клуб «Амкар»?
1: Пермь.
0: Правильно. Какая физическая величина измеряется в герцах?
1: Частота.
0: Правильно. Является ли звук «Р» парным?
1: Нет.
0: Правильно. 6 верных ответов на 10 прозвучавших вопросов, и даже немножечко времени осталось. Очень хороший результат. Спасибо вам большое, Артур, и хорошего продолжения дня.
1: Спасибо и вам.
0: Спасибо. В скором времени пригласим второго участника состязания, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул. Надо сказать, что вопросы сегодня не самые сложные.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Им нужна вторая кодовая фраза. Опять же, обратимся к детским страшилкам и пугалкам. Помните, когда вы плакали на улице или капризничали, мама говорила: «Я тебе сейчас дяде-милиционеру сдам». Пугали нас сотрудниками охраны правопорядка. Итак, ребята, дядя-милиционер. Автор 13-го сообщения будет вторым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через ботов в наших мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул умника дня, ребята. На связи у нас Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Итак, Александр, ваш соперник Артур сыграл с результатом 6 из 10. Вам досталась вторая карточка и 10 вопросов. Не самых сложных, кстати. Вы готовы?
2: Поехали.
1: Является ли звук «з» парным?
2: Да.
1: Правильно. Какая физическая величина измеряется в омах?
2: Дальше.
1: Сопротивление. В каком городе базируется футбольный клуб «Рубин»?
2: Казань.
1: Правильно. Как правильно говорить? Жалюзи, жалюзи или допустимы оба варианта?
2: Жалюзи.
1: Жалюзи. В каком году произошла битва под Верденом?
2: В 1916.
1: Правильно. Кто, согласно древнегреческим мифам, победил Минотавра?
2: Геракл.
1: Тесей. Сколько видов огнестрельного оружия используется в спортивной стрельбе?
2: Огнестрельного?
1: Угу.
2: Два.
1: Три. Разрешены ли в борьбе с умо удары ногами?
2: Нет.
1: Правильно. Время закончилось. К сожалению, вот про спортивную стрельбу вопрос был с подвох. На всякий случай. Давайте подведем сначала итоги, потом я расскажу, в чем подвох. 4 верных ответа на 8 прозвучавших вопросов. В принципе, неплохо. Александр, в принципе, неплохо, но сегодня Артур был чуточку быстрее. Может быть, ему чуточку другие как-то вопросы в его тематику зашли. Так что Александру просто слова благодарности, а Артуру вручается титул умника дня, который он с гордостью может носить и предъявлять родным и близким аж до завтра. Сообщение уже доставлено о том, что Артур у нас теперь умник дня. Теперь, ребят, про подвох. В спортивной стрельбе используются пистолеты, винтовки и дробовики. Я тоже думал, что, в принципе, что-то, бумпалка. Нет. Винтовки и дробовики – это разные виды оружия огнестрельного. Во всяком случае, с точки зрения закона российского об оружии. Так, теперь, ребята, напомню о том, что если вы хотите поиграть, но не получается, сделать это можно буквально не выпуская из рук своего любимого смартфона. Достаточно взять в мессенджере, в Максе, либо в Телеграме, либо в социальной сети ВКонтакте, найти, вбить в поиске «Умник дня» и подписаться. В зависимости от того, где вы будете это делать, вам откроется набор вопросов. В принципе, в день где-то 12 штук вопросов открывается. При желании можно поотвечать. Можно вообще везде подписаться. Вопросы, в принципе, везде одинаковые публикуются. Но, короче, в каждой соцсети есть свои нюансы, потому что, допустим, в мессенджере Макс, простите, я их что-то путаю, я рассказываю о том, что сегодня за день. Ну, чем он вошел в историю. Ну, например, вот в этот 29-й день июля в разные годы, в 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Суворова 3 степеней, Кутузова 2 степеней и орден Александра Невского. И, кстати, про орден Александра Невского любопытная история, когда скульптор, который создавал орден Александра Невского, он не знал, как выглядел Александр Невский. Достоверных портретов Александра Ярославича не сохранилось. Поэтому в качестве образца, как мог выглядеть Александр Невский, был использован образ артиста Черкасова из фильма «Александр Невский». И, собственно, артист Черкасов, его портрет красовался на ордене Александра Невского. Что еще, ребят, можно узнать любопытного? Например, узнать о том, что сегодня день рождения у Нелли Владимировны Ким, знаменитой советской гимнастки, пятикратной олимпийской чемпионки, которую называли подруги и соратники по гимнастике Кили Немо, Кимонелли. И вот, если знаете такую певицу Нелли Фуртадо, у нее полное имя Нелли Ким Фуртадо. И названа она в честь нашей гимнастки Нелли Ким. Потому что, когда родители смотрели выступление Нелли Ким, были так впечатлены нашей гимнасткой, что решили, ну, если родится девочка, ну, точно будет Нелли Ким. Вот кто еще родился в этот день и чем он вошел в историю, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал «Умник дня».
0: Наше радио.

0: где качают.
1: Наша реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, контролю за ценами на топливо. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. По данным новостного агрегатора СВ2, это главная новость часа. В ходе совещания Минэнерго представила доклад о текущем балансе спроса и предложения на рынке топлива. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения предприятий агропромышленного комплекса. Федеральная антимонопольная служба при этом заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор в отношении 69-летнего Павла Попова, бывшего заместителя главы Минобороны, который был ранее осужден на 19 лет колонии за преступление коррупционной направленности, связанное с парком «Патриот». Апелляция снизила срок до 10 лет, сообщил его адвокат. Первая инстанция также оштрафовала Попова на 85 миллионов рублей и конфисковала у него более 45 миллионов. Кроме того, суд взыскал с него, а также соучастников Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова более 18 миллионов рублей в пользу Минобороны. Кроме того, Попова взыскала недвижимость на 10 миллионов, денежные средства в размере свыше 33 миллионов, а также элитные часы общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня удачным свой первый после выборов телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник. По словам Пашиняна, по ряду вопросов удалось прийти к взаимопониманию. Он отметил, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы, однако референдум по выбору между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом возможен только после официальной подачи заявки на вступление в ЕС. По словам Пашиняна, ситуация с ограничениями на экспорт продукции из Армении представляет проблему для всего ЕАЭС. Если вопрос не будет быстро решен, это станет началом конца Союза. Дональд Трамп в эмоциональных выражениях анонсировал удары по Ирану в ответ на ночную атаку на американскую базу в Иордании. По словам журналиста Fox News Трея Ингста, в разговоре с ним Трамп обещал выбить всю дурь из Ирана и отметелить его. Иран минувшей ночью выпустил ракеты по американской базе в Иордании. Как сообщило Центральное командование США, все они были перехвачены. Футбольная ассоциация Англии заявила, что глубоко обеспокоена отсутствием деталей о планах Международной федерации футбола по продаже долей на коммерческие права чемпионата мира. ФИФА уже пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании с оборотом в 20 миллиардов долларов, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании. План резко осудил Союз европейских футбольных ассоциаций. При этом президент ФИФА Джанни Инфантино сегодня направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект в обмен на субсидии в размере 35 миллионов евро каждый. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. А Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята. Доброго вечера и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Вечернюю его составляющую, когда рабочий день уже близится к окончанию или уже закончился, есть свободное время, чтобы о чем-то подискутировать, что-то пообсуждать. И о чем-то побеседовать. Очень много вчера получил ваших откликов относительно языковой формы. Вот макароны, которые вот такие вот буквой «С», условно говоря. Как они называются у вас? Рожки или рожки? И знаете, словарь русского языка говорит, что они все-таки рожки, а не рожки. Но, я специально узнавал, у филологов даже спрашивал, они рожки. Но, ребят, так случилось, что в огромном количестве городов, в огромном количестве семей их называют рожки. И с этим мы ничего не можем сделать. Это как бы так исторически сложилось. И я пришел к выводу, что нет ничего, нет более благородной и благодатной темы для дискуссии, чем пищевые пристрастия. Знаете, вот сейчас лето, прекрасная пора, когда всего много, ну, всего, я имею в виду, вот, произрастающего на огородах, на дачных участках, и все это поедается с огромным удовольствием. И почему-то вспомнилась такая вещь, как щавелевый суп. Не знаю, был ли в вашей жизни щавелевый суп, но в моей жизни он присутствовал. Варила его мама, всегда из щавеля, из свежего. И, в принципе, суп, был крайне прост и незатейлив, потому что из ингредиентов там был, ну, непосредственно щавель, титульный продукт, отварной картофель, зеленый лук, отварные яйца и сметана, и все. И, в принципе, то есть там бульона даже не было. И однажды где-то, я не помню, был у кого-то из друзей в гостях, мне говорит, ну, типа, суп щавелевый будешь? Я говорю, да, конечно. И мне налили тарелку щавелевого супа на мясном бульоне. То есть, в принципе, все то же самое. Ну, картошка там, щавель, лук, сметана, только на мясном бульоне с кусками мяса. И надо сказать, что во мне это вызвало желание не есть этот суп, скажем так. Потому что для меня, ну, так... Вот, давайте подискутируем. Вот вообще, щавелевый суп в вашей жизни, он каков был? На мясном бульоне или вот на отваре, на щавелевом бульоне? Давайте, или в вашей жизни не было такого явления, как щавелевый суп? И вообще, любите ли вы вот это простое, говорят, крайне, с точки зрения бюджета, крайне... Есть английское слово «чип», ну, типа, дешевое блюдо, да? Вот, крайне дешевое в приготовлении блюдо. Может, вы вообще противник щавелевого супа? В детстве вас им перекармливали? Или сейчас бы тарелочку щавелевого супа, наверное... Давайте обсудим сегодня щавелевый суп. Каков он был в вашей жизни? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какому городу посвятила песню Юлия Пересильд, и поговорим о новом треке групп «Татуин» и «Джоконда». Группа «Мандрагора» представила новый сингл «Семихолмовая». Это танцевальная поп-композиция, посвященная Москве, городу, который для лидера команды Юлии Пересильд стал местом важных встреч, творческого становления и рождения музыкальной группы. По словам артистки, эта песня – признание в любви столицы и попытка передать ее особую энергию.
2: За встречу нашу, «Мандрагоры» в том числе. Ну и вообще для меня Москва очень важный город. Профессию, детей и вообще все, что у меня есть, в общем, случилось в этом городе. Поэтому очень хотелось написать песню такую о том, какая прекрасная Москва, и о том, какой замечательный это город, и о том, сколько внутри всего интересного происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы под эту музыку наснимали прекрасную

прекрасных московских улочек в том числе. Мне хотелось бы, чтобы, не знаю, люди, которые едут в такси, вытащили телефон и тоже засняли. А еще, конечно, мне хочется, чтобы под нее танцевали, гуляли, танцевали, слушали ее в наушниках и гуляли по летней и ранней осенней Москве.

0: Послушать новую песню группы «Мандрагора» уже можно на всех цифровых площадках. Татуин и Джоконда выпустили совместный трек «На темной стороне». Песня войдет в новый альбом Татуина с фитами, который выйдет в сентябре. По словам Романа Кузьмина, музыканты предложили Елене Мининой несколько композиций на выбор. И неожиданно она выбрала самую тихую балладу.
1: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы «Джоконда», и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.

0: хит группы «Татуин» и «Джоконда» на прошлой неделе стал новинкой чартовой дюжины. Ну а голосовать за песню можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наши.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой» — наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И щавелевый суп вызвал ажиотаж не меньше, чем рожки или рожки, судя по вашим комментариям. Способов приготовления масса, о вкусах, как известно, не спорят. Ими можно только делиться. Но, ребята, тут началось. На Кубани это называется «зеленый борщ». Ладно, принимается. Щавелевый суп у нас до сих пор присутствует. И мы его варим с добавлением чуточки тушенки. Только надо совсем-совсем немного, чтобы не жирный получился. И вкуснота. Щавелевый суп на мясном бульоне предпочитает Серж. В детстве был ваш вариант, пишет мне, постный и с минимумом ингредиентов. И до сих пор так, только сметана теперь заменилась греческим йогуртом. То есть он у вас совсем стал обезжиреннее обезжиренного. Игорь, а я вот не разбираюсь, на каком бульоне. Помню, бабушка делала и со сметаной, и очень вкусно. И сейчас любимка делает крутое блюдо из детства. Кстати, да, вот щавелевый суп, или щавелевый борщ, щавелевый щи, как угодно это можно. Кстати, давайте разбираться, щи, борщ или суп. Это тоже вопрос, знаете ли, над которым можно дискутировать, потому что изначально щи в русской кухне это был не суп, это было питье. Ну, наподобие кваса. А с борщом тут все понятно. Все, что все, в чем есть свекла, то борщ. А щи, потом вот как отдельный вид первого блюда, это уже целая история, как из питья щи стали первым блюдом. Как-нибудь об этом обязательно поговорим. Пишите еще. Здравствуйте, обожаю щавелевый суп, но без курочки я его не представляю. Бабушка готовила только с ней. Матушка говорит, был на щавелевом бульоне, морковка и так далее. Хорошего эфира. Кстати, да, на овощном... Знаете как? Суп на овощном бульоне.
0: Наша реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Асим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Дискутировать о щавелевом супе – дело, в принципе, неблагодарное, но любопытное. Потому как сколько людей, столько мнений, столько способов приготовления этого, казалось бы, незатейливого и незамысловатого блюда. Однако, пишут нам, что обожаю щавелевый суп с детства, с вареным яйцом внутри кусочком, но очень не люблю, когда его называют «зеленый борщ». Ну вот видите, человек противник такой дефиниции. Щавелевый суп, он же зеленый борщ. Щавель, крапива, картошка. Потом в тарелку яйцо вареное, тертое и сметана. Так готовят в Ростове-на-Дону. Насчет бульона можно и на траве, можно и на мясе. Мы кладем курицу целиком на кастрюлю. Потом разбираем мясо обратно и на этом же бульоне готовим. Очень вкусно. Не, я на куриной нормально. А вот на говяжьем, ну, представляете, такой крутой говяжий бульон, и на нем щавелевый суп. На курином он, ну, такой, согласитесь, бульончик легенький такой, прям прозрачненький, с маленькими вот этими вот кружочками жира, да, и говяжий бульон из коровьей ноги. Ладно, это я просто как бы, ну, свои ощущения. Конечно же, на мясном бульоне. И яйцо туда сырое разбивали, и разбалтывали. И такие сладкие щавелевые пирожки пекла бабушка. Кстати, щавелевые пироги, ребята, это было так вкусно. Если вы не ели пирогов со щавелем, вы, наверное, есть вкуснее пироги только с черемухой, с ягодой. Вот что мне доводилось пробовать. Я тоже был как-то думал, в смысле щавель, это же вот то, что в суп, какие сладкие пироги. А так вкусно. В моем детстве щавелевый суп был на курином бульоне, и в него опять разбивали сырое яйцо. Любое вегетарианское блюдо будет вкусным, если в него добавить мясо. С вами не поспоришь. В моей семье не готовили, но так как все лето за Волгой, в мае набирали щавель, даже что-то мороженое, я не знаю, что это такое, и делаю, набираю щавель и даже мороженое, делаю супец как раз на говяжьем бульоне. Получаются легкие щи, великолепно. Моя вторая половинка говорила, что вкуснее супа не ела. Супчик щавелевый был, конечно, и всегда на мясном бульоне. Вкуснейшая и до сих пор обожаемая штука, пишет Кристина. На мясе, на говядине, на щавеле и с размешанным яйцом, иногда с крапивой и со сметаной. То есть, видите, вот мы уже... еще один пунктик такой появился, которого не было у меня. Разболтанное яйцо. Ну, то есть, когда, представляете, вы в кипящую воду вмешиваете, вводите сырое яйцо. Оно получается такими... лохмотьями. И как бы, ну, с эстетической точки зрения, опять же, это сугубо моя точка зрения, я ни на что не претендую, но с эстетической точки зрения, ну, как-то не очень.
0: Наше радио.
2: Останется секрет там, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.
2: Верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как там было в меме? Мне кажется, мы все дальше от Бога. Добрый вечер. В щавелевый суп обязательно добавить перловку. Ну ладно. Щавелевый суп только на мясном бульоне. Лучше всего на утином. Ну, это не обязательно. Яйце. Щавелевый суп только у вас в Москве, говорят. Ну, я вообще из Смоленска, но у нас говорили так. И варят его на бульоне. Если лучше это будет, если куриный. И у нас он называется зеленый борщ. Ну, повторюсь, я из Смоленска, у нас назывался щавелевый суп. Ну, вот сколько людей, столько и мнений, но согласитесь, суп-то хорош.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша. Сделано в России.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Саперы завершили работу в Таганроге Ростовской области на месте чрезвычайной ситуации после воздушной атаки. Жильцам, которые были эвакуированы, разрешили вернуться в дома, сообщила глава города Светлана Камбулова. Как информировал ранее ростовский губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью при падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, двое мужчин пострадали. Также обломки были обнаружены на территории производственных организаций морского порта. Территория на месте ЧС была оцеплена, движение транспорта изменено. Сейчас специалисты комиссии по оценке ущерба проводят обход домов. Поступило 17 обращений от собственников частного жилья. Российские учителя положительно восприняли президентский указ о придании им особого статуса и дополнительных мер поддержки. Об этом рассказала председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова по итогам встречи с педагогами Кемеровской области. Она отметила, что в Кузбассе решение главы государства было усилено инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Оно будет присваиваться тем, кто непрерывно проработал в системе образования не менее 15 лет. Мессенджер, Телеграм и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан, заявил РИА Новости член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Ранее ФСБ сообщило, что основатель Телеграм Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск. Как заявила НСН, глава Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, до конца спецоперации никаких обратных ходов с давлением на Телеграм не будет. А Дуров вряд ли способен что-то изменить. Своим шагом ФСБ констатировал, что вести переговоры с экстремистом никто не согласится, заключил собеседник НСН. Курс доллара к рублю обновил максимумы почти за 4 месяца. На международном валютном рынке Форекс он превысил отметку 80 рублей впервые с 3 апреля. Как отмечает Рейтер, ослабление российской валюты связано со снижением предложения экспортной выручки после проведения накануне единого налогового платежа. Также усилились опасения по поводу возможного введения Вашингтоном новых антироссийских санкций после голосования в Конгрессе США по этому вопросу. Командир экипажа Международной космической станции Петр Дубров поздравил жителей Земли с Международным днем тигра. Тигры – одни из самых ярких представителей животного мира планеты. Несмотря на то, что из космоса их самих не видно, космонавты не могут не замечать, как порой сокращается их среда обитания, отметил Дубров. По его словам, для кого-то «Зеленое море тайги» с песней «Красивые слова», а для него – настоящая жизнь, поскольку космонавт родился и вырос в одном из тигриных регионов России – Хабаровском крае. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. А радио.НСН.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Сегодня среда, и обычно здесь напарник рассказывает про новинки автомобилей и вообще про какие-то автоновости. Ну, я небольшой специалист в новостях такого рода. Хотя сегодня мне звонили с телеканала, с одного и просили прокомментировать что-то про питбайки. Ну, если честно, мне было так лень, что я сказал, ну, в общем, отмазался, если честно. Но в другой раз, возможно, да, скажу свои веские 5 копеек. Что, ребят, давайте потихонечку будем готовиться к окончанию этого рабочего дня. Если вы стоите где-то в пробке, уже рабочий день закончили, желаю поскорее оттуда выбраться. Если у вас какие-то планы на остаток вечера, желаю удачной реализации. И до конца часа буду вас как-то поддерживать, рассказывать какие-то новости, буду делиться всем, что попадается на просторах глобальной паутины.
0: Наша реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ребят, есть о чем поговорить, есть что пообсуждать. Новость буквально с пылу с жару. Я ее увидел сегодня, может быть, вчерашняя, ну, неважно. В общем, свежая относительно, да? Дело в том, что в Измайлово мировой судья арестовал на 11 суток барышню, которую до этого ночью 26 числа остановили сотрудники ДПС. Барышня ехала на электросамокате. Сотрудники дорожно-патрульной службы ее остановили. И говорит: девушка, нам кажется, вы слегка под шофе. Не желаете ли пройти медицинскую?

ни скейтбордом, ничем. То есть в пьяном виде вообще можно только... И пешком-то, собственно говоря, нельзя. Ну, в общественных местах. Но если вот идешь домой, то, в принципе, можно. Вот. А с другой стороны, не слишком ли сурово наказание? Ну, 11 суток. Это все-таки, ну, реально... Реально барышня проведет их в заключении. То есть это 1 суток не домашнего ареста, а, скорее всего, где-то она будет находиться в специальном, ну, в изоляторе временного содержания, говоря официальным языком. Не многовато ли? Давайте попробуем разобраться. Вот как считаете, 11 суток за езду на синей лошади, под синей лошадью и на самокате? Вот как на ваш взгляд? Много, мало или нормально? Давайте попробуем подискутировать. Если есть мнение, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Вот я даже не знаю. Вот... Повторюсь, с одной стороны, все четко по закону. Закон запрещает эксплуатацию транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. На то он и закон. Закон подразумевает ответственность некую за нарушение закона, да? А с другой стороны, ну, 11 суток человек проведет вне семьи, вне дома, вне работы. Это же нужно будет потом на работу прийти и объяснить, где ты был, где ты была в случае этой дамы. И вряд ли она, скажет, пошла на ноготочки. Может, еще на работу сообщат. Я не знаю, сейчас как-то это там влияет на что-нибудь, если на работу сообщают. В общем, ребят, ваше мнение интересно через сайт наш.ру или через наших ботов. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, ребят, 11 суток получила барышня за езду в нетрезвом виде на электросамокате. Спросила вас, не кажется ли вам многовато. Пишут, что 11 суток дали не за езду в нетрезвом виде, а за то, как вела себя при задержании и судьей. Ребят, не знаю. Вот написано в интернете, что задержали в нетрезвом виде, и судья мировой дал ей 11 суток. Про как она себя вела ничего не указано. Согласен, могут быть нюансы. Я лишь озвучил то, что прочитал. Пишет еще одно сообщение. Она кого-то могла лишить жизни, нанести травмы. Может, можно и больше, или круглая сумма штрафа в другой раз, чтобы не так в дальнейшем не поступало. Могла бы. Понимаете, у нас, ребята, закон не карает за то, что могло бы случиться. У нас закон карает за то, что случилось постфактум. То есть каждый владелец оружия потенциальный убийца, но это не так. У нас сколько там миллионов стволов у народонаселения, и чего-то как-то, ну, каждого считать за убийцу нельзя, это неправильно. Поэтому закон карает за то, что произошло. Вот ее поймали за вождение в нетрезвом виде, за это она и получила. Много это или нормально, или маловато будет? Вот об этом я вас спрашиваю.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: 6+. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил, ребят, подискутировать относительно 11 суток, которые получила барышня за езду в нетрезвом виде на самокате. Вот что вы пишете. «Я бы разрешил их еще и розгами бить. У нас телесные наказания запрещены законом». Вот. «Достаточно представить, что она сбила именно вашего ребенка с травмами или даже инвалидностью. И 11 суток не покажутся чрезмерными. Наказание призвано прекратить противозаконные действия, в том числе и в будущем, и с другими людьми». Знаете, у нас есть принцип такой, по-моему, в 6-й статье УК РФ описан, что наказание должно быть соразмерно преступлению. Вот если бы она сбила кого-то, не дай бог, инвалидность, то тогда да, и это была бы уже другая статья и другая сфера ответственности. А факт правонарушения, за который барышню, собственно, отправили на 11 суток, заключался в езде на самокате в нетрезвом виде. Возможно, это мы с вами как бы всех материалов дела не знаем, возможно, она вела себя, ну, как-то, знаете ли, дискутировала, назовем это так, с судьей и сотрудниками правопорядка. Тогда, возможно, неуважение к суду, там пару суток ей еще накинуло, и вот эта вот дискуссия с сотрудниками охраны правопорядка, ей накинули еще какие-то сутки. Но мы сейчас не про это. Здравствуйте. Если суд так решил, значит, нормально. Ну, у суда есть как бы дельта некая, да, он в рамках этой дельты может выносить свой вердикт, там, от штрафа до каких-то, до лишения свободы, до ограничения свободы. Спрашивают, а зачем она остановилась? Свалила бы и делов. И так, конечно, много исправительных работ, часов 120. Ну, как, а если бы ее поймали, ну, давайте так вот представим, да, она пытается скрыться, ее... То есть тут еще к ней, к вождению в нетрезвом виде, условие, которое не доказано, она просто отказалась от освидетельствования, добавилось бы еще то, что она пыталась скрыться от сотрудников охраны правопорядка. Я думаю, это бы ей не скостило бы срок. 11 суток – это дискуссионный вопрос. А что по закону было бы, если бы она прошла освидетельствование, и тест был бы положительный, и на основании чего судья вынес меру? Ну вот, на основании чего-то он вынес. Он же не просто так, он же судья, он имеет право выносить подобного рода вердикты. В общем, ребят, интересная ситуация, как бы, с одной стороны, ну, кажется, хочется сказать, по делам, а с другой стороны, 11 суток многовато.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, будем на сегодня, наверное, закругляться. Спасибо большое за компанию. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. Думаю, к теме самокатов мы еще вернемся, когда напарник из отпуска приедет. Есть нам о чем поговорить. А на сегодня все. Прекрасного вам окончания этого дня. И услышимся завтра, как обычно, в лучшем шоу в обозримой вселенной. В шоу «10 баллов» на нашем радио.
0: Наше радио.

Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельный рост цен в России почти остановился. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля инфляция составила 0,4%. Неделю ранее показатель составлял 0,17%. Замедление инфляции произошло в том числе в связи с небольшим снижением цен на плодово-овощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,5%. Также дешевели на неделе яйца, сыры, колбасы, вареное сливочное масло. При этом выросли цены на сахар и мясо кур плюс 2%. Также немного подорожали гречка, свинина, сосиски, мороженое, рыба. Рост цен на бензин замедлился после подорожания на 1,7% недели ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%. В ФКО провергли слухи о задержаниях и обысках у топ-менеджеров группы компаний. Сведений о задержаниях нет, компания продолжает работать в штатном режиме, заявила пресс-служба ФКО. Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили о якобы задержании председателя совета директоров группы ФКО Валерия Кустова в Белой Веже Белгородской области, а также гендиректора компании Евгения Лишенко в Воронеже. По тем же данным, в ключевых офисах компании Воронеже, Москве, Оттамане, Белгороде и Тольятти прошли оперативные мероприятия. ФКО – крупный масложировой холдинг. Он входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марке «Слобода» и «Альтера». Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. В АТОР также уточнили, что доля отказов по заявлениям туристов летом выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5% в нынешнем. По данным отдельных крупных игроков на греческом направлении, на пике сезона процент отказов достигал 50%, а среди самостоятельных туристов по разным оценкам показатель может доходить до 70%. Актер Вячеслав Воскресенский, известный по советскому фильму «Сказки» и «Финист», «Ясный сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС семьи артиста. Там рассказали, что 77-летний Воскресенский приехал в Екатеринбург к своему другу, где у него заболел живот. В итоге оказалось, что у него обострение аппендицита, перитонит. Фильм «Финист, ясный сокол» был снят в 1975 году режиссером Геннадием Васильевым и посвящен памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Пятая ракетка России Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Во втором круге 27-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй. Самсонова сейчас занимает 70-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 1 600 000 долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

мечты раздавили льды давным-давно.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой

Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
2: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщило Министерство обороны, дроны сбиты над 10 субъектами Крымом и Черным морем. Рано утром атаке подвергся, в частности, Таганрог. Как сообщил ростовский губернатор Юрий Слусарь, при падении обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, двое мужчин пострадали. В Рязани при атаке дронов загорелся логистический комплекс «Вайлдберрис». Пожар локализован, большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания. Популярный маркетплейс «Магнит Маркет» 6 сентября приостановит работу основной витрины на сайте и в приложении. Продавцам предстоит вывести товары со складов площадки, а партнерские пункты выдачи заказов начнут закрываться уже в августе. Компания объяснила это трансформацией сервиса, его объединением с e-commerce направлением торговой сети «Магнит». Как пояснили РБК, в компании сервис не закрывается и не прекращает работу с продавцами. «Магнит Маркет» будет развиваться как расширенная полка, которая будет дополнять ассортимент сети товарами бытовой химии, косметикой и товарами для дома. Бывший глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи воспользовался пятой поправкой к Конституции и отказался отвечать на вопросы Комитета Сената о происхождении коронавируса. До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол обнародовал личные дневники чиновника, которые противоречат заявлениям врача о естественной природе вируса. Бывший директор национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом с поста 19 июня заявила, что опубликовала документы о финансировании исследований в лаборатории в китайском Ухане на деньги из бюджета США с разрешения Фаучи. По ее словам, он взаимодействовал с политизированными элементами внутри разведывательного сообщества для сокрытия информации о возможной утечке коронавируса из лаборатории. Легковой автомобиль в Москве съехал по лестнице подземного перехода у станции метро Домодедовска. Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиры не пострадали. Сама станция работает штатно. Временно ограничен выход номер 4. Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники ГАИ. Пассажиры могут воспользоваться другими выходами, уточнили в Дептрансе. Американский актер и певец Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении 10 женщин. Они обвинили его в домогательствах и преступлениях сексуального характера в новом документальном проекте BBC. Эпизоды, по словам заявительниц, происходили в период с 2002 по 2016 год. Причем 4 женщины утверждают, что на тот момент они были несовершеннолетними. Как заявил 54-летний артист, он никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию и назвал ложью эти обвинения. Джаред Лето – лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Он также известен как вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
4: Что, и в понедельник?
3: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Это навсегда.
9: Знаете ли вы?
10: В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
3: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
2: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: ждала тебя, Вова.
1: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста валового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые с декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки Европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки Европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, какому городу посвятила песню Юлия Пересильд, и поговорим о новом треке групп «Татуин» и «Джоконда». Группа «Мандрагора» представила новый сингл «Семихолмовая». Это танцевальная поп-композиция, посвященная Москве, городу, который для лидера команды Юлии Пересильд стал местом важных встреч, творческого становления и рождения музыкальной группы. По словам артистки, эта песня – признание в любви столицы и попытка передать ее особую энергию.
2: За встречу нашу, «Мандрагоры» в том числе. Ну и вообще для меня Москва очень важный город. Профессию, детей и вообще все, что у меня есть, в общем, случилось в этом городе. Поэтому очень хотелось написать песню такую о том, какая прекрасная Москва и о том, какой замечательный это город и о том, сколько внутри всего интересного происходит. Хотелось бы, конечно, чтобы под эту музыку наснимали прекрасных московских улочек в том числе. Мне хотелось бы, чтобы, не знаю, люди, которые едут в такси, вытащили телефон и тоже засняли. А еще, конечно, мне хочется, чтобы под нее танцевали, гуляли, танцевали, слушали ее в наушниках и гуляли по летней и ранней осенней Москве.

0: Послушать новую песню группы «Мандрагора» уже можно на всех цифровых площадках. Татуин и Джоконда выпустили совместный трек «На темной стороне». Песня войдет в новый альбом Татуина с фитами, который выйдет в сентябре. По словам Романа Кузьмина, музыканты предложили Елене Мининой несколько композиций на выбор. И неожиданно она выбрала самую тихую балладу.
1: «На темной стороне» — это песня, которая сложилась как пазл. Бывают такие ситуации, когда синергия от сотрудничества, от взаимодействия нескольких людей дает какой-то абсолютно фантастический взрывной эффект. Это не сложение усилий одного, второго, третьего человека, а это цепная реакция. Это вот ситуация с этой песней как раз. Это хорошая песня, с интересной гармонией, с красивой мелодией, и она жила своей жизнью. Но когда свое сердце и руку приложила Елена Минина, вокалистка группы «Джоконда», и струнники, классические наши друзья Лиза Ануфриева и Квазар Козлов, и еще девчонки из Питера, то получилось нечто совершенно замечательное и очень красивое.

0: хит группы «Татуин» и «Джоконда» на прошлой неделе стал новинкой чартовой дюжины. Ну а голосовать за песню можно на сайте наше.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельный рост цен в России почти остановился. Росстат сообщил, что с 21 по 27 июля инфляция составила 0,4%. Неделю ранее показатель составлял 0,17%. Замедление инфляции произошло в том числе в связи с небольшим снижением цен на плодово-овощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,5%. Также дешевели на неделе яйца, сыры, колбасы, вареное, сливочное масло. При этом выросли цены на сахар и мясо кур плюс 2%. Также немного подорожали гречка, свинина, сосиски, мороженое, рыба. Рост цен на бензин замедлился после подорожания на 1,7% недели ранее. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%. В ФКО проверили слухи о задержаниях и обысках у топ-менеджеров группы компаний. Сведений о задержаниях нет, компания продолжает работать в штатном режиме, заявила пресс-служба ФКО. Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили о якобы задержании председателя совета директоров группы ФКО Валерия Кустова в Белой Веже Белгородской области, а также гендиректора компании Евгения Лишенко в Воронеже. По тем же данным, в ключевых офисах компании Воронеже, Москве, Оттамане, Белгороде и Тольятти прошли оперативные мероприятия. ФКО – крупный масложировой холдинг. Он входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. В частности, компании принадлежат марке «Слобода» и «Альтера». Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Выросли сроки рассмотрения и число отказов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. В АТОР также уточнили, что доля отказов по заявлениям туристов летом выросла примерно с 0,1-0,4% в прошлом году до 2-2,5% в нынешнем. По данным отдельных крупных игроков на греческом направлении, на пике сезона процент отказов достигал 50%, а среди самостоятельных туристов по разным оценкам показатель может доходить до 70%. Актер Вячеслав Воскресенский, известный по советскому фильму «Сказки» и «Финист», «Ясный сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС семьи артиста. Там рассказали, что 77-летний Воскресенский приехал в Екатеринбург к своему другу, где у него заболел живот. В итоге оказалось, что у него обострение аппендицита, перитонит. Фильм «Финист, ясный сокол» был снят в 1975 году режиссером Геннадием Васильевым и посвящен памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Пятая ракетка России Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне. Во втором круге 27-летняя россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй. Самсонова сейчас занимает 70-е место в мировом рейтинге. Призовой фонд турнира в Вашингтоне превышает 1 600 000 долларов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
3: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23.00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Первое, что я вам хочу сказать, дорогие радиослушатели, особенно москвичи и гости столицы. 30 июля в клубе «Правда» группировочка «Смех» будет играть самый крутейший сольник за свое существование, потому что мы приготовили очень крутые песни. Особенно старые. Это памятный концерт в память о моем брате. Приходите все обязательно, будем рады всех видеть. Это будет на улице. Надеюсь, погода нам всем поможет. Ну, а мы сразу же о погоде. Дорогие друзья, я недавно был на фестивале в городе Челябинск. Это крутой фестиваль. Там бы играло очень много групп. И я, соответственно, там загорел. Обгорел. Обгорел в первую очередь лицом. И то, что у меня выпирает, это нос. Поэтому я сейчас выгляжу как уголек. Ну и, соответственно, песни в моей передаче будут про этот фестиваль. Точнее, о группах, которые там играли. Я вообще очень любвеобильный парень и со всеми группами всегда дружу. Вот правда, у меня нет ни одной группы, с кем я был бы в ссоре. И это могут подтвердить все. От Аматори до Стигматори. Ну, а следующая, так сказать, точнее, первая группа на сегодняшний день называется Plush Fish. Потому что группа всегда поет поет про лето, про хорошую погоду, про позитив, про то, что нужно собираться, соединяться, тусоваться и развлекаться. А так как я Саша Челси, вокалисту этой группы, обещал поставить его песенку, вот как раз это время и настало. Тем более он выступал на этом фестивале. Итак, дорогие друзья, Plush Fish с песней «Двигаться вперед».

теперь начинаются истории про мои похождения на фестивале. Все началось с того, что я уже вам рассказывал, я когда еду на какие-нибудь фестивали либо в туры, я начинаю выпивать за день до выступления, до поездки. Это значит, что я должен влиться специально как-то, вот, ну, чтобы не было такого резкого смены настроения. И поэтому я, как обычно, выпил заранее, ну и утром меня ждал, соответственно, самолет. Конечно же, я проснулся с дикого бодунища и сел в такси и добрался до аэропорта, где ждали меня мои друзья из группировочки «Смех». Ну, конечно же, я пробрался в бизнес-зал и там незаметно для себя выпил бутылочку винишка. Помню, что это было красное сухое, а потом мы пошли в самолет. Ну и в самолете, конечно же, мы продолжили. После чего я очень прекрасно себя чувствовал и, наверное, так же, как и вечером раньше. Поэтому мы долго ждали трансфер. Причем наш трансфер почему-то уехал с группой «Северный флот» и оставили нам очень много их оборудования. А у группы «Северный флот» очень много оборудования, даже не знаю, в чем измерить, и поэтому это, наверное, тонна, а не килограммы. Дело в том, что я не стал ждать собственного трансфера, а увидел, как в очень крутую Бэху-шестерку садятся три красивые девушки, причем почему-то друг на друга похожие. И я им что-то намекнул, говорю, а может я с вами пойду? Он говорит, да, поехали. Я, не разбираясь, просто прыгнул к ним в бричку, и они даже не знали, куда я еду, а я не знал, куда они едут. Ну, мы в машине познакомились, и они меня довезли, конечно же, до гостиницы. А оказалось, что это мама с двумя дочками. Дочки пролетали из Санкт-Петербурга, поступали в какие-то там высшие учебные заведения. Ну, и вот такого дебила, как я, решили подвести. Ну, а мы едем дальше. И, конечно же, в продолжении предыдущей передачи, в которой была моя бывшая жена, не вошла одна песня ее одной любимой группы под названием «Distemper». А песня называется «Кто твои друзья?».

мы едем дальше и говорим о моих похождениях на фестивале в Челябинске. Я хочу сказать, что температура была примерно плюс 32, плюс 36 градусов. Было ни одного облачка. И единственное, на территории фестиваля был небольшой такой полесок. Именно в нем весь народ-то и тусовался, когда было пекло. Но речь не об этом. Речь о том, что мы прилетели за день раньше, потому что там выступали наши друзья в этот день. Группа Good Times и группа Rock Привет. А так как мы любим тусовать в закулисье, конечно же, мы поехали. Но самое что интересное, что официального трансфера на фестиваль у группы «Смех» не было. Он был только на следующий день. И поэтому мы поехали со всеми на автобусе. Но случилось чудо. И автобус с людьми уехал раньше, а нам достался просто пустой автобус с 54 местами. И поэтому мы, группировочка «Смех», поехали просто вчетвером на этом автобусе. Самое что интересное, что при подъезде к этому фестивалю я узнал, что можно на автобусе приехать прямо на бэкстейдж. Оказалось, что этого делать не нужно было. И представляете, картина. Стоят организаторы фестиваля, на бэкстейдж приезжает автобус 54 места, и оттуда вываливается мое тело, и они прямо и говорят: «Сережа, ты чего, охуел так делать?» Я говорю: «Ребята, я ничего не знал, простите меня, но все дело в том, что я всегда так делаю, потому что это весело. Я никому плохо не сделал, автобус пришел, припарковался, классно, мы все вышли, и началась тусовка». А мы переходим к следующей композиции от группы «Кино». Представляете? Но «Кино» не будет сегодня звучать. Сегодня будет звучать группа «Смех», кавер на группу «Кино», песня «Группа крови».

а теперь мы переходим к дальнейшим событиям. Конечно же, концерт закончился, и вечером мы опять же на общественном транспорте должны были уезжать обратно. А он уезжал ровно в 12 ночи. Так как до фестиваля дорога была полтора часа, мы, конечно, ехали обратно, и я мечтал о глотке, хотя бы о глотке пива. А его не было. Все дело в том, что мы взяли с собой очень мало, так сказать, провизии, и поэтому оно быстро закончилось. А у Good Times оно закончилось еще быстрее, потому что мы все навалились на их райдер. Ну ничего, ребята, наши друзья, поэтому ни им для нас ничего не жалко, ни нам для них. Ну, а мы едем дальше. Я вам хочу сказать, что на этом фестивале меня поразила, так сказать, одна группа. И эта группа называется Astra, точнее ее вокалистка. Она является не только вокалисткой группы Astra, а еще вокалисткой группы Пневмослон. И спустя время после фестиваля я увидел в ее соцсетях фотографии, где ей врачи мерят давление. И она пишет, типа, я немножко приболел. Конечно, при такой температуре можно не только приболеть, а немножко еще и опьянеть от такого образа жизни, от такого выступления. И самое что интересно, на той сцене, где выступала группа Astra, солнце светило прям в ебать. И мне тоже, когда мы выступали с группировочкой «Смех». Поэтому мы переходим к группе Astra. Несмотря на то, что у него вышел новый альбом, я его послушал, все равно поставлю мою любимую песню под названием «Урна».

0: теперь самое интересное. Вы знаете, что группа «Астра», группа «Радар», группа «Скоты», группа «Пневмослон» и группа «Кис-Кис» чем-то объединены. Но я не буду говорить, чем. Вы сами наверняка когда-нибудь это все поймете, когда прочтете мемуары Аси Зеленой. Именно она как раз вокалистка группы «Астра». Но смотрите, такая ситуация, что раньше была группа «Кис-Кис», она, кстати, до сих пор существует, и в ней играют музыканты, которые играют на данный момент в группе «Скоты». Они еще играют в группе «Астра», и вообще у них это очень хорошо получается, судя по тому, что каждая группа, в которой играют Серега на басухе и Юра на гитаре, у них всегда все хорошо получается. Люди приходят на концерты, людям нравится, и все отлично. Итак, мы переходим к следующей группе, в которой играют эти люди. И группа называется «Скоты», а песня называется «Отношения». Самая новая песня у этой группы. Слушаем.
1: Раз, два, три, четыре!

Ну а после скотов я хочу перейти на другую группу, в которой играют тоже мои друзья, мои знакомые. И духовая секция этой группы играет в группе «Скоты». Конечно же, речь идет о питерской группе «Радар». В этой группе все хорошо, потому что раньше эта группа называлась «Спитфайр». Кто знает такую группу «Спитфайр», те поймут, о чем я говорю. И, конечно же, долго я говорить не буду, потому что «Радар» для меня является очень профессиональной группой, потому что, ну, просто по-другому нельзя. Весь этот состав примерно. Весь этот состав играл в группе «Ленинград» очень долгое время, потом почему-то перестал играть, и получилась группа «Радар». Итак, мы переходим к группе «Радар» на волнах нашего радио в передаче «Про панк». Новинка от этой группы, которая вышла в июне этого года, называется «Я выдуман напрочь».

Так, что-то я забыл вам рассказывать дальше про этот фестиваль. Фестиваль очень прикольный, потому что, ну, вот такое скопление групп, мне кажется, ну, на этом фесте должно быть постоянно. Я не хочу сравнивать это с другими фестивалями, но все же, даже на этом фестивале выступала группа Locus. Если кто-то знает, группа Locus, это сайт-проект чувака из группы Скапе. По-моему, Испания, насколько я помню. Но группа Скапе мне очень нравится, Locus, конечно же, не очень. Соответственно, мы на него-то и не остались, потому что в воскресенье нас уже там не было. Если бы я был бы там в воскресенье, мне кажется, я приехал бы без головы, и вообще бы меня называли просто Бонифаций. А мы переходим к следующей группе, чья песня расскажет о том, как мы проводили время перед саундчеком. Все дело в том, что мы 2 дня приезжали с фестиваля ровно в 2 ночи, и мне так хотелось пивка, что мы ходили, искали бары в 2 ночи, соответственно, ночные. И первый раз мы нашли какую-то странную забегаловку в гостинице, нам не понравилось, мы выпили там по кружечке и пошли по домам. Но вот второй день был просто угарный. Мы пошли в бар под названием Топка. Представляете, вот просто в топке. Ты где? Я в топке. И самое дешевое пиво у них было под названием Из-под коня. Конечно же, Из-под коня впереди должно быть слово хуйня. И внизу было написано самое хуйное пиво. Именно его мы и пили. Действительно, обычный лагерь, нормальный. Но вот как они его, так сказать, представляют, это вызвало у нас веселье. Более того, очень классные бармены, очень круто. И самое прикольное, что специфика этого заведения заключалась в следующем, что люди в пятницу в это заведение подтягивали только после полуночи, точнее в 5 утра, это уже была, по-моему, суббота. Я даже не помню, потому что у меня это был как один большой день. В итоге мы опять просидели до 6 утра, и следующая история о том, как мы провели время на саундчек. В 8 часов утра за нами приехал трансфер, и мы никакущие, просто поехали на саундчек к 10 часам. Как раз приехали, отчекались, солнце еще не такое было сильное в зените, и поэтому не так сильно оно, так сказать, жгло мне лицо, но все же уже начинало. И после саундчека нам некуда было ехать, потому что если бы мы поехали в гостиницу, это примерно было бы 1,5 часа туда, 1,5 часа обратно и час в гостинице. Нет смысла трястись 3 часа. Поэтому мы приняли решение отдыхать на территории, так сказать, нашего палаточного городка, который находился за сценой. А там, как вы думаете, в 35 жары ни в одном шатре находиться нельзя было. Поэтому мы лежали просто на земле. Я подстелил себе картонку, как бомж. Иногда ходил в душ, который был чуть холоднее, чем вода кипящая, в которой можно было заварить пельмени. Но все же мы выжили, мы отыграли, и наш сет вроде бы окрестили одним, опять же, из лучших на фестивале. Ну, конечно же, а следующая группа, в которой опять же играет Ася Зеленая, называется «Пневмослон». И именно эта песня под названием «Машем хуями в алкогольной яме» — это про то, как мы там себя чувствовали в этот день до нашего выступления. Погнали!

а теперь к нехорошим новостям. Дорогие друзья, вы слушаете последнюю передачу про панк на волнах нашего радио. Я вынужден уйти. Конечно же, в отпуск. Вы думали, что я от вас уйду? Да меня не прогонишь, понимаете? Я говно, которое не тонет. И я единственное говно на нашем радио. Поэтому меня здесь все любят и уважают. В связи с этим хочется сказать, что я пойду в отпуск. Весь август буду в запое. Постараюсь из него не выходить для того, чтобы, ну, вкусить, так сказать, по полной этот летний вайб. А вайб мой летний будет на даче, потому что особо в августе у группировочки «Смех» концертов-то и нет. И мне придется проводить время с семьей, с детьми. И мне, на самом деле, это очень нравится. Ну, а еще у моей супруги Алины день рождения сегодня. И я, так сказать, хочу со всех радиоприемников ее поздравить. Дорогая, любимая моя девочка, я тебя очень сильно люблю. Я хочу с тобой быть до конца своих дней. Мы с тобой еще наделаем делов, детишек наделаем. Конечно, станем дедушкой и бабушкой. И навсегда уйдем с тобой в настоящий запой. Поэтому я тебе хочу подарить песню группы «Запой». А называется она «Запой». С днем рождения!

0: Вот не лень.
1: Про панк. Ну и напоследок, дорогие радиослушатели, я хочу вам напомнить, что вы слушали передачу про панк на волнах нашего радио. В августе вы меня не услышите, слава богу, можете там где-то перекреститься, можете не включать свои радиоприемники после 23.00, слушать идиотские новости в 23.00, ну, так скажем, а в сентябре мы, конечно же, с новыми силами с вами увидимся. Я еще раз напоминаю, что 30 июля в клубе «Правда», город Москва, мы отыграем самый большой, наверное, в истории концерт группировочки «Смех» с песнями, которые играл раньше мой брат, то есть лет, наверное, 15 назад. Такие песни мы давным-давно не играли, и поэтому все, кто об этом что-то понимает, я вас жду всех, будет круто, угарно, будет все под открытым небом, и будет очень круто. Придут очень много старых олдов и новых ньюманов и ньювуманов. Ну и, конечно же, на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь, конечно же, не навсегда. Последняя песня от группы «Кис-Кис», которая выступала на этом же фестивале под названием «Лучше бати, только дед». И помните, что время и место встречи, мать его, изменить не получится.

слезы. Если шифруешь, смени пароли, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство экономического развития сообщило о резком ускорении роста волового внутреннего продукта в июне. Показатель составил 1,1% в годовом выражении, по сравнению с майскими 0,3%. Однако отчасти это объясняется распределением количества рабочих дней. По итогам первого полугодия экономика России выросла на те же 0,3%. Результат сокращения в первом квартале на 0,2% и прироста на 0,9% во втором, уточнило ведомство. В июне объем строительных работ показал рост впервые декабря 2025 года. Строительство увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после снижения почти на 4,5% в мае, сообщил Росстат. Первые выплаты получили более 300 жителей Пермского края, которые пострадали от дождевого паводка. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам встречи с жителями Октябрьского округа. Он уточнил, что будут также подготовлены компенсации за утраченный урожай. Главной задачей остается восстановление жилья. Сейчас специалисты оценивают повреждения. Тем гражданам, чьи дома восстановить невозможно, власти предоставят выплаты или обеспечат строительство нового жилья. Кроме того, достигнуты договоренности о благотворительных поставках жителям холодильников и плит взамен утерянных. Администрация Белого дома опубликовала данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Согласно расследованию, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Кроме того, все зафиксированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что не бывало при предыдущих пандемиях. Авторы доклада указывают, что ведущая китайская лаборатория в Ухане проводила опыты по улучшению функций организмов при недостаточном уровне биобезопасности. При этом у сотрудников местного института вируса симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на продовольственном рынке. Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности, сообщили в ГАИ. Там напомнили, что бумажные бланки европротокола не входят в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки в соответствии с одним из пунктов правил дорожного движения. Никаких изменений в действующее законодательство в этой области с августа не предусмотрено, подчеркнули в ГАИ. Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Корензисом, сообщает Forbes. Проект представляет собой фантазию на тему Пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. Как сообщает NSN, Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки Чайковского. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: и как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, как...

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.